Но нет, вам не показалось. Это вновь я, Олеся Соболева, в эфире Авторадио «Лето» и ваша любимая музыка. Можно смело подпевать, делать громче и, конечно же, становиться счастливее. Каждый день на связи слушать главное автомобильное радио страны можно и в машине, в FM-приемнике, и с помощью умной колонки, и в мобильном приложении, и на сайте Авторадио.ру. Где хотите и как хотите.

Mixtures, bridge, propellers.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: В поисках счастья мы с вами едем дальше и скоро доберемся до главного танцпола этого лета. Ведь 4 июля у нас большая дискотека «Авторадио». Танцуем всем стадионом, ВТБ-арена ждет, а главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галиба и Мавик и многие-многие другие. Мы ждем вас. Билеты и подробности на сайте «Авторадио.ру», категория 12+. До встречи на стадионе, на большой дискотеке «Авторадио». Меня зовут Олеся Соболева. Ловите привет.
1: Да,

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну и плюс. Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Авторадио. Shine bright like a diamond.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Страна у нас большая, разнообразная, и, что приятно, в каждом городе слышно авторадио. Олеся Соболева у микрофона. Напоминаю, что ежедневно мы играем в много денег. Счастливый сезон делает вас богаче, 5 миллионов рублей в призовом фонде, и исполняет ваши мечты, 5 заветных желаний. Самое главное – поменять гудки в мобильном на гимн авторадио, поделиться мечтой на нашем сайте и слушать внимательный эфир. В любой момент позвоним и сделаем вас счастливее. Удачи!

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
6: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
7: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
8: Думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
10: 58-88-88. Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1,5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.
1: Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
2: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 16+.
3: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.
5: Авторадио.

Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Крыму ввели новую схему движения пассажирских поездов. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Оперштаб Крыма решил ввести с 10 июня новую схему движения железнодорожного пассажирского транспорта. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что в летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов, а в дальнем следовании 14 пар по 20 маршрутам. При этом 8 пар по 10 маршрутам будут следовать по территории Крыма в светлое время суток с 5 до 23 часов. Аксенов уточнил, что остальные пары поездов, следующие в Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная. Глава региона отметил, что въезд в республику железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время суток до Симферополя в соответствии с утвержденным графиком.
3: Про санкции.
2: Акт о поддержке Украины, предусматривающий новые санкции против России, поступил в Сенат Конгресса США. Об этом свидетельствуют данные на портале Конгресса. Законопроект внесли еще в апреле. Большинство республиканцев выступали против, но петиция о вынесении инициативы на рассмотрение вынудила их провести голосование. Документ предусматривает помощь Украине в санкции против российских банков, нефтяных и горнодобывающих компаний, имущественные и визовые ограничения для российских чиновников, пошлины на все товары и услуги из России минимум в 500% от их стоимости. В России водителям с категориями Б, С и Д разрешили управлять багги и вездеходами. Такой законопроект депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтении. Документ предусматривает, что водители старше 19 лет могут управлять транспортом категории ОЛ. Это багги, вездеходы, другие внедорожные машины массой до 3,5 тонн и вместимостью до 8 человек. Для этого потребуется стаж вождения не менее 1 года, сообщает «Комсомольская правда». Новые правила будут действовать только для арендованной техники. Правительство вправе определить правила заключения и исполнения договоров аренды такого транспорта.
3: Про авиацию.
2: Российские авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. Но в этом вопросе они исходят в том числе из рекомендаций МИД и Минэкономразвития. Об этом сообщил ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. Он добавил, что направление открывается постепенно и аккуратно, чтобы не создавать риски для безопасности пассажиров. Обсуждение возобновления полетов на Ближний Восток ведется, но решение остается за авиакомпаниями. Напомню, воздушное пространство ряда стран на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля на фоне обострения конфликта в регионе.
3: Про образование.
2: В России разработали около 580 новых учебных программ для вузов. Это стало возможным благодаря пилотному проекту, направленному на переход на современную систему высшего образования. Со следующего года по решению Владимира Путина проект охватит 17 высших учебных заведений, среди которых университеты медицинской, педагогической и инженерной направленности. Все эти проекты будут реализовываться до 2030 года. Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс евро – 82 рубля 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио.
1: Радиостанция номер один в России «Авторадио» представляет очередной выпуск «Драйв-шоу». Поехали! Здравствуйте! Доброе утро!
2: Доброе утро!
1: В студии, разумеется, все те же. Мужчина, который умудряется запутаться в беспроводных наушниках. Иван Броневой.
2: Да, получается
1: бывает
2: так.
1: Бывает
2: такое, да. Тем более, что два наушника. Можно как-то войти в положение было и не говорить об этом всем. Ну и человек...

0: Человек, если бы солнышко имело какое-нибудь человеческое лицо, вот оно бы выглядело примерно вот так.
1: Чуть-чуть
0: примерно
1: заплывшее.
0: В это же время. Да, Денис Курочкин.
1: Да, друзья, среда на дворе. 10 июня уже. Вот это да, 10 дней лета живем. Экватор недели, но погода у нас бывает, конечно, непредсказуемая. За окном то вчера был дождик, то солнце жарит, то ветер. Но мы сегодня здесь как раз для того, чтобы в любую погоду выдать вам максимальный градус тепла. Так что прибавляйте громкость в своих авторадиоприемниках. Сегодня у нас в эфире будет достаточно много премьер интересных. Я про и гаджеты, которые можно у нас выиграть. Да вообще про подарки. В целом, тонна отличной музыки. Живой интерактив под названием «Драйв-чат». Готовьтесь к нему. 915-459-2020. Так что унылая рутина, которой вы, возможно, готовились, отменяется. В общем, встречайте нас, встречайте музыку, заряжайтесь бешеным ритмом и давайте вместе красиво ворвемся в этот день. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: давайте чилить вместе, ребята. От Филатова и Кэроса уже плавненько перейдем к задачам, которые нам нужно выполнить. Во-первых, проснуться. Надеюсь, вы в силах это сделать. Во-вторых, не спешить на работу. Но это в силах мы все сделать. 7.08 уже в Москве. Здесь драйв-шоу. Поехали. Иван Брюневой.
1: Денис Курочкин.
0: Итак, парни и девчонки, давайте. Сегодня мы измеряем уровень. Ну, немножечко добавим в ваше резюме классных, мощнейших поинтов, медалей, для того, чтобы вы как-то приехали сегодня, куда бы вы ни ехали, с приподнятым настроением и хорошей такой мотивационной какой-то штучечкой внутри. Итак, и будем измерять крутизну вашу. Делитесь своими самыми нелепыми поводами для гордости, за которые вам не дадут Нобелевскую премию, но на душе от них тепло. Возможно, вы умеете идеально ровно отрывать фольгу от сметанки с первого раза. Было такое?
1: Да, кстати, достаточно часто у меня получается.
2: Надо брать хорошую сметану.
0: Это легендарно, если ты так умеешь, и она не рвется посерединке. Ну или до сих пор помните стационарный домашний телефон своей первой школьной любви. Помнишь ли ты?
1: Я свою первую школьную не помню. А, нет, помню.
0: Хорошо, ты хотя бы свой номер, телефон домашний помнишь?
1: Домашний?
0: Да.
1: Домашний нет, у меня его и нет.
0: Ну, здесь тебе медаль не положена. Так, в общем, нам нужны ваши самые странные таланты и дурацкие победы. Ждем сообщения прямо сейчас, ребята. Драйв-чат у нас объявляется открытым. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Два билета на концерт группировки «Ленинград» сегодня кто-то у нас унесет за свой потрясающий, никому не нужный, но все же вы им обладаете талант. 26 июня на Лукойл Арене потусуетесь. Вот у нас у девушки есть один талант. Она вроде бы, знаешь, все время работает, занята, но много читает.
1: Она уникальный человек. Она работает, причем, на совершенно разных профессиях. Да. Люди думают, вот, судя по тому, сколько книг она нам приносит, что она 24/7 читает. А ей как будто вообще некогда этим заниматься. Как у нее это получается?
0: Да.
1: Как вот в фильме, помнишь, когда руку приложил, положил, вернее, сверху на книгу. Все, знаешь содержание этой книги.
0: Читает она, да. Но помнит ли она наизусть состав освежителя «Морской бриз»?
1: Ну кто, как кто говорится, знает? Кто где больше времени проводит? Тут все очевидно.
0: Это я с закрытыми глазами повторю. В общем, Ульяна Улюлай будет очень скоро здесь, а еще мы разыграем билеты на большую дискотеку Авторадио. Ребята, тоже будьте начеку для того, чтобы стать их обладателями. Поехали.
3: Поехали. Драйв-шоу.

0: на Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин,
0: Курочкин
1: и Броневой. Это на Авторадио.
2: Друзья, если вы смотрите трансляцию нашу прекрасную из нашей новейшей, шикарной студии, то вы, наверное, заметили, что нас стало уже не двое, а трое. И мы были сейчас с Иваном удивлены, что она знает музыку.
3: Знает песню конкретную.
2: Даже периодически двигается. Но под шаде, конечно, трудно усидеть. Возможно, это песня и про нее. Ульяна Улилай, дамы и господа, уже в нашей студии. Давайте перейдем к книгам, к интересным, к летним, которые стоит прочесть. Поехали.
1: Почитай.
0: Почитай.
1: С Ульяной Улилай. Поехали.
2: Привет.
3: Привет.
4: Доброе утро.
2: Ну давай, от танцев к книгам.
4: Практически. Ну, начнем с куда более сложного издания, чем «Танцы». Это книга Дэвида...
2: Подожди секунду, понеслась сразу. У нас...
4: Очень хочется.
2: Чему подборка-то посвящена?
4: Поговорим сегодня про новинки этого лета.
2: А, именно летние.
4: Да, новинки для русскоязычного читателя. Не все книги только-только вышли в зарубежных странах, скажем так.
2: Давай.
4: Первая книга, та самая сложная, о которой я сказала, это Дэвид Спинкс «Как создать сообщество». Издание для тех, кто, как и я, этим летом будет активно работать и кому нужно привлекать клиентов, знакомиться со своими интересами, с продуктами. Эта книга как раз про это, про то, как продвигать свои услуги и привлекать людей за счет формирования таких вот кластеров и обществ, для того, чтобы люди потом сами становились твоими амбассадорами и рассказывали о тебе другим, расширяя твою аудиторию.
2: Хорошо. Интересно. Хорошо. Дорогая книжка?
4: Книга на самом деле не очень дорогая для такого вот издания. Где-то примерно 1200-1500 рублей. И сейчас это в целом нормальная цена для книг по маркетингу.
2: Окей, зафиксировали. Давай дальше.
4: Вторая книга как раз-таки все-таки больше на летнюю тему. Это издание, которое называется «Приглашение на убийство. Колин Кембридж». Колин Кембридж – автор достаточно интересной, такой уютненькой детективной серии про вымышленную подругу и экономку Агаты Кристи. То есть сразу у нас такая викторианская Англия, убийства, маленькие уютные домики у побережья. Вот это все есть и в изданиях этой серии. «Приглашение на убийство» – книга третья, и она пока еще не в продаже, но очень хочется о ней рассказать для того, чтобы слушатели Авторадио успели прочитать первые две, которые уже в этой серии на русском языке вышли.
2: Когда выходит?
4: Должна выйти в этом месяце, так что буквально еще пару недель подождем, и можно будет погружаться.
2: Окей.
3: Ну, третья?
4: Третья книга в моей сегодняшней подборке, фаворит, пожалуй, ее, это сборник рассказов «Дачники», который дополнит книжную полку любителей серии «Москва. Место встречи». Это сборники рассказов современных отечественных писателей, и они собираются под различные темы, в этом случае про дачу, про любовь, про дружбу, про какие-то семейные летние тайны, про комаров даже есть рассказы, поэтому...
3: Там, я так понимаю, много рассказов, судя по тому, что в ней 400 страниц.
4: Так
3: прям
4: и есть.
3: Мощная книжка получилась.
4: Такая квинтэссенция лета, все самое яркое, что у нас с этим временем года ассоциируется, здесь есть. Я ее прочитала и осталась в восторге.
3: За сколько секунд ты ее прочитала?
4: Ну... Даже сложно, честно говоря, говорить такое в прямом эфире, но очень быстро.
2: Понятно. Это веселая, во всяком случае, история-то?
4: Разные есть истории, достаточно драматичные и по-настоящему по-детски летне-задорные, поэтому каждый для себя в этой книге найдет что-то
2: Понятно.
4: Интересное.
2: Ну что, ребят, вот вам, пожалуйста, подборочка топ-3 самых актуальных, да, на это лето?
4: Однозначно.
2: Книг, которые вам принесут удовольствие. Ульяна Улилай поделилась данной инфой. Спасибо большое.
4: Спасибо.
3: Пока.
1: Поехали! Драйв!

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 16,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
9: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов.
6: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
10: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
11: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
12: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
11: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
12: Каких 5000?
11: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
13: 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Да все без...
2: Что?
1: А что?
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Авторадио.

Большой хит! Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: Да, и прямо сейчас есть такая возможность, друзья, занять свое место на главном танцполе лет 4 июля на большой дискотеке Авторадио. То первый, то ты первый. Номер-то мы объявили. Главная задача оказаться здесь, сейчас, прямо с нами, побороться немножечко и прогласить уже после выигрыша свою вторую половину, друга, я не знаю, маму, папу, и отправиться вместе с нами в увлекательное путешествие под названием «Танцы весь день». Давайте знакомиться, есть уже дозвонившийся. Привет, как зовут тебя?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, меня зовут Иван.
0: Иван, тебе явно не хватает танцев в это утро. Что-то ты грустненький какой-то. Что случилось?
2: Пробки.
0: Эх, сейчас бы выйти бы из этой машины. Ну давай, забудем сейчас о том, что ты сейчас в пробке. Мы тебе предоставим возможность взяться, во-первых, за два билета.
1: Ну, по билету в руку, логично.
0: Конечно же. И уже вот приближать этот день. А он, кстати, настанет очень скоро, 4 июля, когда мы встретимся с тобой, я, видишь, заранее уже говорю, на стадионе ВТБ-арена. Итак, правилам.
1: Правила простые. Тебе предстоит сыграть с большой звездой, естественно, участником большой дискотеки Авторадио. Предложим тебе микс из трех больших хитов этой звезды, ну а тебе нужно просто угадать, какой из них, из этих хитов, прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Я уверен, вот почему-то чувствую, ты справишься.
0: Но он так не считает, походу.
1: Как будто, да, сломался диалог.
0: Ты танцевать-то умеешь?
2: Да,
0: я вас еще научу. Ну ладно, давай проверим. Сегодня мы сражаемся с очень известной личностью. Человеком, который, ну, мне кажется, вот просто приди вот в любое место и скажи: знаете Владимира Преснякова? И все скажут: конечно, знаем.
1: Ну еще бы.
0: И еще бы.
1: Я вырос на его песнях.
0: Да, сейчас такой поворот, но играем мы со Стасом Михайловым. Нет, Владимир Пресняков, давайте его и запускаем.
3: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: все песни огонь. Под все можно танцевать, но только одна песня. Я услышал, что
1: Ваня
0: не выдержал Иван накала.
1: Пошел в раздос где-то между стюардессой.
0: Но мы сейчас можем переиграть эту историю. Считаю до пяти. Кто дозванивается, называет, какую песню все-таки Владимир Пресняков споет 4 июля на стадионе ВТБ-арена, тот и заберет два билета на большую дискотеку Авторадио. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Есть, да?
1: Есть много желающих. Вот есть человек.
0: Ну, одного. Итак, поехали. Привет, как зовут тебя?
2: Приветствую, Андрей зовут.
0: Андрей, ты слышал песни, которые звучали?
2: Слышал.
0: Ну, назови нам тогда.
1: Недотрога, котейка или стюардесса?
2: Могу предположить стюардесса по имени Жанна.
0: Почему?
1: Может предположить ее.
2: Но она такая заводная.
0: Танцевал хоть раз под эту песню?
2: Однозначно.
0: Тогда мы ждем от тебя какой-то механику и туториал, как говорят, как двигаться под эту песню, потому что это... Большой хит!
3: Правильно, ответ!
0: Он еще и поет. Это наш человек. Тот, который 4 июля на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио не только покажет свои па, но еще и связки. Андрюх, ну поздравляем тебя! Ты большой молодец! Ура! Вот так вот.
2: Спасибо большое!
0: Ворвался и быстренько забрал свое. С кем пойдешь?
2: Супругой однозначно.
0: Супругой.
1: Однозначно.
0: Как зовут ее?
2: Ирина.
0: Ирина или Екатерина?
2: Екатерина.
0: А, я думал, мало ли ты, может, так скомпоновал.
1: А ты его взял и подставил.
0: Чтоб никого не обидеть.
1: Молодец. Хорошая схема. Два похожих имени.
0: Андрей, поздравляем тебя. Большой молодец. Билеты твои. Ждем тебя вместе с Катей. Ура, ура.
1: Ну, а я хочу напомнить, что условный сигнал нашей игры может прозвучать в любой момент, так что будьте наготове. Ну, а если не хотите ждать, хотите вот прямо здесь и прямо сейчас еще и выбрать места, на которых вы будете танцевать и подпевать любимым артистам, то заходите на сайт Авторадио.ру. Напомню, что билетов остается все меньше и меньше.
4: Большой хит! Игра! Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
0: Погода.
4: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 17, днем до 28.
5: Авторадио. Движение только вперед.
6: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
7: Мама, мне страшно.
8: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
9: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
10: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277515.
15: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
17: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
18: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
19: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: лайф-шоу. Поехали!
1: Спасибо Басти за классный разгон, трек волшебный, девочка в цветах. Хотелось бы, чтобы каждая на этом себя испытала, каждый день просыпалась с букетом. Но тем временем давайте-ка вернемся к нам в драйв-чат. Ребята, в жаркое наше лето обсуждаем сегодня наши самые странные, абсолютно, ну, возможно, нелепые, абсолютно бесполезные поводы для гордости. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Открываем чат.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Валера, это просто талант. Я ему завидую, потому что у меня со мной такого никогда не было.
2: Так.
1: Если я прихожу в белом, я не ухожу в белом. А вот Валера вчера съел, говорит, шаурму в машине в белой рубашке, не посадил ни одного пятнышка. Вот это я понимаю уровень.
2: Какой молодец.
1: Это чисто моя зависть. Так, я умею шевелить ухом, пишет Денис, отдельно от правого и левого. Ну, по отдельности. И делать это в такт поворотнику. Ну или песни, я так понимаю. Ловлю взгляд соседей по потоку. Они думают, что я ку-ку, а я просто держу ритм. А я вообще не знаю, как это люди делают. Какую мышцу надо напрягать?
2: Ну, не знаю.
1: Пытаюсь, даже не понимаю.
2: Короче, тут есть тоже интересное сообщение. Говорит, у меня талант. У меня, видимо, вкусовые рецепторы какие-то особенные. Сидели в ресторане и проходил там конкурс. Была дегустация крепкого такого тростникового напитка. И говорит, что легко и просто угадала то, что нужно было, и получила классный подарок. Вот, не знаю, как это происходит. Девушка пишет, понимаешь?
1: Распознала все ароматы.
2: Ну и
1: молодец.
2: Да, и вкусы.
1: Встроенная какая-то, наверное, есть фича у данной госпожи.
2: Люксовая комплектация.
1: Так, Ирина написала, из самого бесполезного могу верхней губой дотянуться до кончика носа.
2: Верхней? Не, не могу.
1: Все могут, вот. Вы тоже можете. Все могут, попробуйте. Сейчас же все пробуют, нет? Не только мы.
2: Но если нижний помогать, то да. Если нижний не помогать, то нет. А ты можешь языком до кончика носа дотронуться?
1: Нет.
2: А я зато умею, я тоже не умею, но умею язык на ребро ставить, на правое и на левое. Да, зачем это нужно?
1: Так, Ирина продолжает, что она может грассировать, наверное, так это называется, то есть включить моторчик, как у кошки, да. Когда нужно рано встать и никак нельзя подвести, могу просыпаться каждые 10-15 минут в смысле, что проспала. Ирина, классные таланты, медаль шоколадная практически уже на вашей шее. Так, что еще есть, коротенькое, ну вот... Сергей пишет, что может с легкостью, но это надо бы разобраться бы на самом деле, понять по звуку, какая именно штучка отвалилась или гремит у меня в багажнике на кочках. Ну, видимо, часто на автомобиле.
2: Наверное, опыт большой.
1: Либо пора бы уже разобрать, что там гремит, если ты уже все выучил. Так, ну и Наталья за месяц бросила 10 кг и продолжает двигаться в том же направлении. Курсы еще на 10. Но это действительно талант, если за месяц так. Хотя я вот про себя, если вспоминать, за неделю пятачок сбросил. Но это просто потому, что к гастроэнтерологу сходил.
2: Иногда, видишь, полезно оказывается.
1: Жесткая была диета, жесткая. Так, пишите еще, ребята, продолжим обязательно, но уже в следующем часе. Напомню тему, сегодня мы обсуждаем самый странный, нелепый или бесполезный повод для гордости. Да, пожалуйста, поделитесь, вдруг это действительно талант, о котором нужно заявить на весь мир. Пишите.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WebTravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
9: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
10: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России усилит контроль за иноагентами. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
0: Госдума приняла закон об усилении контроля за иностранными агентами. Авторами документа стала группа депутатов, включая главу Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Теперь Минюст сможет направлять в банки запросы, на которые финансовые организации будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иностранных агентов в течение 3 рабочих дней в случае выявления признаков нарушений закона. Порядок направления запросов и предоставления сведений министерства согласуют с Центробанком. Если иноагент сам обратится в Минюст с требованием об исключении из реестра, но получит отказ, то подать новое заявление он сможет не ранее, чем через год. Минюст может в течение 10 рабочих дней вернуть заявление, если его составили с нарушениями или с указанием недостоверных сведений. Также с 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы и размещать такую информацию на своих ресурсах.
1: Про регионы.
0: Движение общественного транспорта приостановлено в Самаре на фоне ракетной опасности. Об этом рассказал глава города Иван Носков. Метро работает, вход в него для укрытия свободный. Носков добавил, что дети, которые сейчас находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытие. Глава города призвал следить за информацией в родительских чатах своих детских садов. Движение перекрыто на части улиц в Чебоксарах. Также из-за ракетной атаки, сообщает Министерство транспорта Чувашии. Изменены автобусные и троллейбусные маршруты. Ракетную опасность сегодня объявили в 5 регионах – Самарской, Пензенской, Оренбургской областях, а также в Татарстане и Чувашии.
1: Про Евросоюз.
0: Венгрия не станет терпеть двойных стандартов в вопросе расширения Евросоюза и не одобрит ускоренное вступление Украины в сообщество. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр в интервью изданию ATV. По словам политика, Украине предстоит пройти еще долгий путь из 33 глав переговоров о вступлении в ЕС. Вместе с тем, Венгрия не возражает против начала таких переговоров, передает ТАСС. При этом Будапешт будет следить за тем, выполнит ли Киев договоренности о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
1: Про ограничения.
0: Разблокировку игровой платформы Roblox в России можно приветствовать, но лишь в том случае, если компания реально будет соблюдать российские законы. Об этом заявил глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский, сообщает ТАСС. Доступ к игровой платформе ограничили в России в декабре прошлого года из-за неэффективной модерации. На площадке распространялась пропаганда наркотиков и суицидальное поведение.
1: Про нас.
0: Около половины респондентов, опрошенных на сайте «Комсомольской правды», рассказали, что видятся с друзьями нечасто, но постоянно остаются на связи, списываются или созваниваются. Для них дружба не обязательно встреча, куда важнее, что человек может поддержать в трудный момент и всегда готов выслушать. Для каждого пятого важно встречаться с друзьями хотя бы раз в 2 месяца. Еще четверть опрошенных посетовали на то, что давно не виделись и не общались со своими друзьями и очень скучают. Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс евро – 82 рубля 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
2: Мы
1: поехали!
2: Утром ранним
1: на Авторадио.
3: Давайте продолжать просыпаться, ребята. 8 часов утра в столице. В эфире Авторадио, радиостанция номер один по-прежнему. Драйв-шоу, поехали. Всем доброе утро. Иван Бронебой.
4: Здравствуйте, Денис Курочкин.
3: В этом часе мы вновь с вами встретимся в драйв-чате. Сегодня говорим о нелепой гордости. И тут на самом деле просто невероятное количество сообщений. Гордятся умением завязывать хвостик на вишенке во рту. Одним языком, легендарно. Где это пригодится, не знаю. Но, конечно же, игра «Трам-пам-пам» и возможность пополнить свой кошелек.
4: Благодаря игре много денег на Авторадио. 7000 рублей находится в банке. Партнер игры готов удвоить сумму. То есть буквально через одну песню вы можете побороться за 14 тысяч рублей.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Итак, ребятушки, ну что, всем доброе утро. Очередная встреча в игре «Много денег» на Авторадио объявляется открытой. Счастливый 13-й сезон продолжает радовать нас изо дня в день. С нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк». В этом сезоне у нас 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Но для тех, кто слушает эфир внимательно и, конечно же, хочет исполнить свою мечту, то уже, наверное, заметил, что у нас случились два суперфинала. В одном мы закрыли кредит автомобильный, а во втором, соответственно, вручили 1 миллион рублей. Вот такая была мечта.
2: Ну, а почему мы можем вам отказать? Не можем! Пожалуйста, мечтайте смело. Главное, в игру вступайте на сайт Авторадио.ру. Заходим. Дальше вводим свой номер телефона. Устанавливаем в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Дальше как раз-таки в одно предложение описываем свою мечту. Все. Вы прошли все ступени, теперь просто слушайте внимательный эфир и ждите, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Абсолютно точно. Правила какие? Останавливаем, да, действительно, рулетку, дозвонимся до вас. Если слышим вместо гудков гимн, 3000 рублей ваши. Если вы еще и назовете песню, которая звучала перед игровым эпизодом, это тоже, кстати, важная вещь, то получаете сразу 7000 рублей, которые у нас сегодня в банке. А и не забываем, что наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму еще и удваивает, а это уже 14000. Поэтому прямо сейчас давайте перейдем к знакомству. С кем мы будем сегодня общаться? Радиорулетку. Останавливаем нашу.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 6765. Принадлежит он Вячеславу из Ленинградской области. Мечтает, знаешь, о чем?
1: О чем?
2: Кадиллак, как у Пресли. Ну, хорош. Ну, вот это романтик, я понимаю.
1: Он его, кстати, маме дарил.
2: Ну вот, может, он тоже хочет маме подарить.
1: Розового цвета.
2: Давайте позвоним. Набрали номер. Кадиллак. А с открытым верхом. Широченный, красивый, огромный. Вот это мечта. Не какую-то, знаешь, машину просто современную дорогую. Гимн есть. 67-65. Вячеслав, теперь бы с вами пообщаться. Чтобы вы назвали песню, которая только что прозвучала в эфире. Вячеслав. Ну, похоже, что не удается поговорить нам с Вячеславом, потому что, ну, что, есть гимн, это да. А, есть гимн, но нет, к сожалению, возможности дальше ждать и дольше ждать, поэтому 3000 рублей гарантированно за гимн Вячеслав получает. Мы его с этим поздравляем. Но это еще не все. Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет уже не 3, а целых 6 тысяч рублей. И уже очень скоро вы, Вячеслав, получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка». С чем мы вас поздравляем. Но хотим еще всем слушателям Авторадио напомнить, что в 6-м суперфинале, который произойдет под самый Новый год, генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Друзья, в банке у нас теперь не 7, а 9 тысяч рублей. Рулетку мы запускаем.
1: Позвольте, я это сделаю.
2: Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
3: Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру».

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес. Комплектация люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Сайдин.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.
6: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто, Хавейл – красиво, Хавейл – это надежно, Хавейл – это стильно, Хавейл – это выгодно, Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: Лето – время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Дамы и господа, ну что, усаживайтесь поудобнее, потому что градус в эфире сейчас летит до космических высот. Напоминаю, что самое масштабное событие этого лета все ближе. Чаша стадиона ВТБ-арена уже готовится принять более 30 тысяч человек, готовых сорвать голоса под любимые треки. 4 июля большая дискотека Авторадио превратит в столицу в один гигантский танцпол. И сегодня мы продолжаем шуршать по своим записным книжкам. И, соответственно, у нас на связи мужчина, чьи треки — это действительно способ моментально, быстро ворваться в, не знаю, в какой-то отрыв. Отец-основатель и бессменный хитмейкер легендарный!
2: Потрясающий, невероятный группой «Дискотека Авария» Алексей Рыжов.
1: Алексей, доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро, друзья! Доброе утро, Авторадио! Слушатели, сегодня прекрасная погода, прекрасный день. И все мы, конечно, ждем 4 июля, когда соберемся на ВТБ-арене.
1: Да, это мы соберемся обязательно, но мы хотим чуть-чуть попытать вопросами. Вопрос как автору всех главных разрывных хитов группы. Вот, пожалуйста, Алексей, признайся честно, вот когда 30 лет назад, и даже чуть больше, ты писал строчки «Пей пиво, ешь мясо», и тут реально думал, что под эту диету поколения будут танцевать и танцевать по сей день? Или это был эксперимент?
3: Ну, не знаю, но это было от души в любом случае. В принципе, мы живем по принципу «что видим, то поем». Я сочинял эту песню именно к празднику пива, да. Представляете себе, был в городе Иваново такой праздник. Там изначально были строчки про Иваново. В общем, так же, как и песни про малинки, тоже были строчки про Иваново. Это сначала был все наш ивановский колорит. Mm-hmm. Вот, и потом, ну, конечно, наверное, мы не могли ожидать, что это станет популярно не только далеко, но и надолго.
1: Я прям знал, что где-то есть какая-то история. Так, сразу второй вопрос накину. Про внутреннюю кухню, раз мы уже заговорили про такую диету. Столько лет гастролируете вместе. Мы, кстати, даже в некоторых городах были вместе. Это был Владивосток.
2: Это был Екатеринбург. День города мы отмечали, да, на площади.
1: Нас там прям, конечно, замяли в кучу толпы танцующих и поющих. Вот столько лет все-таки вместе. Делите гримерки. Ну, приоткрой тайну, правда. Какая бытовая привычка, возможно, раздражает твоих коллег? В тебе и наоборот. Есть что-нибудь такое?
3: Не знаю. Моих коллег раздражает, когда я молчу, а когда я начинаю говорить, это их тоже раздражает. Вы знаете, в принципе, конечно, 30 лет вместе – это, ну, большой срок. Мы столько в браке не были, каждый из нас. То есть, можно сказать, мы семья. И да, конечно, мы в чем-то друг другу поступаем, помогаем, советуемся. Вот, если мы друг друга раздражаем, просто стараемся этого не делать, либо, ну, не обращать на это внимания. И тому,
1: ну что, никто не храпит? Никто не говорит, а где в райдере мои креветки?
2: А ты думаешь, они в одном номере спят?
1: Не,
2: да?
1: Ну мало ли, когда едут.
3: Нет, ну мы спим вместе в самолете на соседних сиденьях. Конечно, мы и храпим, и, может быть, что-то во сне рассказываем, какие-то секреты свои.
1: Вот рецепт дружной команды. Ну тогда остается самое главное, Алексей.
2: Пригласите всех слушателей Авторадио к нам 4 июля на большую дискотеку Авторадио на стадион ВТБ-арена.
3: Дорогие друзья, уважаемые слушатели самого прекрасного в мире Авторадио, дискотека «Авария» приглашает вас от всей души посетить, собраться, ворваться на прекрасное мероприятие. Дискотека «Авторадио» 4 июля, ВТБ-арена, огромный зал, 30 тысяч человек с гаком, замечательные ведущие, суперартисты, топовые песни, самые главные хиты всех времен и народов. Встретимся на Авторадио.
1: Алексей, ну жмем руку. Огромное спасибо. Виртуальное 5 отбили. Друзья, Алексей Рыжов официально гарантирует, что 4 июля на стадионе ВТБ-арена будет жарко. Я думаю, даже асфальт расплавится. Или что у нас там будет? Ну, не буду раскрывать всех тайн. Готовьте удобные кроссовки в любом случае. Ну и также готовьте к тому, что билеты тают, ребята, как лед в лимонадном бокале. Но есть возможность, конечно, урвать парочку у нас.
2: Эта возможность есть у каждого, кто сейчас зайдет в группу Авторадио в ВК и напишет, какую песню исполнит группа «Дискотека Авария» на большой дискотеке Авторадио. Будете первым правильно написавшим. Все, считайте, вы уже на танцполе, считайте, вы уже подпеваете любимым артистам и пританцовываете вместе с огромным стадионом.
1: Вперед!
0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты.
4: Зайди на сайт Авторадио.ру. Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: Реклама.
1: Да все без... нормально.
2: Что?
1: Эшпы.
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт.
7: Предложение ограничено. Действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
9: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. «Простоквашино», «Ну погоди» и «Приключения Пети и Волка». А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом «Детский». Совершай покупки в категории «Фастфуд» и получи 30% бонусами «Спасибо». Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
11: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF City на сайте HVLF.ru. 12+.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
13: Столько условий.
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
4: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, ребята, вновь мы в драйв-чате продолжаем сегодня говорить о нелепой гордости. Тут просто, ну, поток, на самом деле. Поток! Мужчины массово гордятся тем, что помнят расположение всех ям на своей привычной дороге к даче. Это Валерий. Ну, если ты туда часто едешь, то, конечно, все это помнят. Ну, давайте. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Вдруг вы тоже, как Илья, человек, который за секунду определяет на ощупь в кармане куртки или штанов 5 рублей от 2 рублей. Ну, это же тоже талант.
2: Абсолютный. Поехали. Абсолютный. Так, тут нам написала Светлана из Казани. Я умею писать и правой, и левой рукой. Mm-hmm. Дело в том, что когда я училась в школе, нельзя было быть левшой.
1: Переучивали
2: зачем-то. Переучивали, да. И так вот, теперь я все практически делаю левой, а пишу и правой, и левой. У меня ровно такая же история. Я тоже левша, переученный на правую руку.
1: Mm-hmm. Так, что еще у нас есть к этой минуте? Ну, понятно, что многие помнят, как правильно и как идеально, так скажем, припарковаться, вот, не сложив ничего, ни зеркал, ни тому подобное. Это пишет нам достаточно большое количество мужчин. Ну, есть девушка, которая написала, что за 10 лет управления автомобилем ни разу не перепутала, где лево, где право.
2: Это прям...
1: Ну, это же тоже талант.
2: Это аплодисменты.
1: Это отдельный талант по этому поводу. Так, есть еще, что трачу очень много денег, но талантливо муж до сих пор как-то этого и не замечает.
2: Видимо, настолько сильно мотивируете мужа, что он зарабатывает настолько много денег, что он их не замечает, те деньги, которые вы тратите.
1: Мы не просили же объяснения.
2: Ну, мне не нужно просьб ваших.
1: Я
2: сам справлюсь, да. Тут есть сообщение, сразу два, идеально подходящих друг другу. Александр говорит, значит, не умею разжигать костер. Вообще никак. С первого раза никогда не получалось. И Олег пишет, я талантливо разжигаю. Вот в любой момент был случай, когда на даче не было ничего, ни зажигалки, ни спичек. Я нашел одну единственную целую спичку без коробка, чиркнул ей по нужной поверхности, и все. И костер был с первой спички, даже без коробка человек смог. Представляешь?
1: Молодец.
2: Вот это поощрение, конечно.
1: Ну, это такой талант. Вот если бы раздавали бы и сказали, хочешь быть суперчеловеком, но этот талант я бы не выбрал.
2: А у нас, я напомню, тема драйв-чат сегодня такая. Странные таланты. Не те, которые спасают мир, а которые странные.
1: Давайте также в странных новостях, дамы и господа, разбираться вместе с вами, но уже далее, в игре под названием «Трам-пам-пам». Хотите в ней принять участие? Оказаться и забрать у нас классный рюкзак Авторадио? Звоните прямо сейчас. 258-33-00, код Москвы 495, как всегда, желтущий заголовок. Что мы там за трампампамили, вам уже предстоит угадать, собственно, лично. Звоните.
0: Драйв-шоу. Поехали.
3: Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 17, днем до 28.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
6: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
7: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
5: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
9: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
14: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
15: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Итак, давайте очередной раз сразимся. На кону классный подарок, наш рюкзак. И сегодня мы будем сражаться с Иваном. Это вторая попытка у него уже за сегодня. Это надо быть таким везучим. Второй раз дозванивается.
1: Знаешь, в кавычках везучий. Он дозванивается, но слетает. Вот сейчас проверим, получится у него второй раз.
0: Да, Иван, доброе утро.
1: Привет.
2: Ну, здравствуйте.
0: Ну, объясни причину первого отсутствия. Что с тобой случилось?
2: Кто-то связь про звонок сбросился.
0: А потому что мы говорим о том, что нужно играть, когда автомобиль припаркован. Ты вот сейчас стоишь на месте?
2: Да.
0: Да, да, спасибо за этот фонтан радости, Ваня! Волной сносит! Ну давай тогда перейдем к игре сразу и к правилам.
1: Правила у нас, Вань, простые. Значит, мы находим желтые издания на просторах интернета. В них находим еще более желтые заголовки. Один из них ты услышишь, и часть его будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком. Выберешь правильный, получишь от нас что? Что сегодня Ване можно подарить?
0: Рюкзак! Третий раз говорю. Рюкзак!
1: Рюкзак!
0: Итак, готов?
2: Конечно, готов.
0: Поехали.
3: Главная новость к этому часу. Китаец переоделся в... Угрожает.
0: Китаец переоделся. И еще и угрожает. А вот что там за трампам-пам? Вот те варианты.
1: Итак, первый вариант. Китаец переоделся в свою бывшую, чтобы доказать полиции, что она ему угрожает.
0: Китаец, вариант номер два, переоделся в костюм огромной семечки, чтобы доказать голубям, что он им не угрожает.
1: И третий вариант. Китаец переоделся в некрасивую беременную женщину, чтобы доказать, что в Индии и Бангладеш девушкам ничего не угрожает.
0: Все варианты космос.
2: Я думаю, второй.
0: Обосной. Почему?
2: Ну, не знаю. Третий вариант как-то, мне кажется, не подходит.
1: Так. А второй прям подходит.
2: Ну, либо первый.
0: Первый как будто бы действительно похоже на какую-то бытовую проблему.
1: Ну да.
0: Свою бывшую переоделся. Доказать полиции, что она ему угрожает. Возможно, хотел там что-то выбить из нее.
1: Хоть какие-то какая-то деньги. Логика есть в этом.
0: Да, какой-то, возможно...
2: Ну, давайте первый вариант.
0: А кто знает, что это правильный?
1: Это желтая пресса, ты че?
2: Ну, мы сейчас узнаем.
0: Не ведись на наши вот эти вот какие-то примеры и факты. Ты сам думай.
2: Вы не подсказываете, да?
0: Мы абсолютно не подсказываем. Ну, хотя, почему нет? Почему китаец мог переодеться в женщину, чтобы доказать, что в Индии и Бангладеш девушкам ничего не угрожает? Он мог и это сделать. Зачем, правда, непонятно. Ну, давай думать, что сейчас отпускай. Он мог туда поехать просто и погулять. И как бы многие же сейчас ведут соцсети. Вон, например, один парень приехал во Францию и говорит, смотрите, то вьетнамец. Говорит, мне ничего не угрожает. И ровно через 3 минуты у него телефон отняли.
1: Нормально, нормально. Тогда интересно продолжение вот этой статьи.
2: Второй вариант.
0: Все-таки второй. Но смотри, это твой выбор. Хорошо, проверяем.
3: Китаец переоделся в некрасивую беременную женщину, чтобы доказать, что в Индии и Бангладеш девушкам ничего не угрожает.
0: Третий оказался верным. Да, пу-пу-пу. Тут, видишь, все может словами другими просто закрыться. Ну, на самом деле, интерпретировать.
2: Будем пытаться третий раз.
0: Третий раз, но это как палка в Тетрисе должен исчезнуть уже, если ты дозвонишься нам.
1: И лопнуться.
0: Слушай, ну давай мы тебя, ну как, да, просто за рвение. За желание.
1: Знаешь, есть обычная такая формулировка в спорте. За волю к победе.
0: Да, и за участие. И за то, что не опустил руки, отдадим ему пауэрбанк наш. Давай. Ему еще после звонить нам нужно, чтобы телефон всегда был на связи. Поэтому давай-ка мы тебе его и вручим. Наш фирменный классный пауэрбанк. Вань, доволен?
2: Да, очень.
0: Угу. Давайте, что, подпускаем-то. Пока, Вань.
1: Пока, Ваня.
0: Хорошего дня.
2: Спасибо. Давай. Вам тоже.
0: Так, мы тем временем на этой волне позитива будем двигаться далее. В новый час, ребята. Там у нас, во-первых, будет небольшое, но классное путешествие. Подведем итоги драйв-чата, и кто-то из вас заберет два билета на концерт «Ленинград». Воу-воу.
1: Не-не, вот сейчас лишнего дал эмоции.
0: Лишнее дал, да?
1: Чуть спокойнее.
0: Ну, я как бенгальский огонь. Вроде ярко, но не так, как хотелось бы. Так, а с игрой трампопам на сегодня все. Спасибо.
4: Реклама. только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
6: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
8: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Погрянь, 102, 770, 00, 926, 61. Возможно, изменение в расписании полетов.
10: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на масло.ру.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предлагают

0: составляет 2 миллиона 100 тысяч, а в Югре чуть более 4 миллионов рублей. Помимо прочего, парламентарии предложили ввести общегосударственную программу реабилитации ветеранов СВО.
1: Про материнский капитал.
0: Мат-капитал россиян с 1 февраля вырос на 5,5%. Неиспользованные остатки этой выплаты также увеличились на такую же сумму, рассказал газете «РУ» доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Например, если неиспользованный остаток составил 200 тысяч рублей, то в феврале он был увеличен до 211 тысяч 200 рублей. Мат-капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до достижения ребенка 3 лет, формирование пенсионных накоплений. Также его можно потратить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов за счет компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг, добавил экономист. Он подчеркнул, что средства материнского капитала можно использовать как по одному направлению, так и распределять между несколькими.
1: Про работу.
0: Четверть компаний намерены урезать штат до конца этого года, пишет «Известия». В основном планируют уволить каждого 10-го сотрудника. Об оптимизации расходов бизнес задумался на фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки, отмечают эксперты. Самые масштабные сокращения проводят не проблемные компании, а крупнейшие работодатели страны.
1: Про вакцину.
0: Доклинические исследования российской вакцины от аллергии на амброзию начнутся в будущем году. Ее прототип показал высокую эффективность, рассказал РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На этот тип аллергии приходится около 30% от всех остальных аллергических реакций. Особенно это распространено в южных регионах нашей страны.
1: Про деньги.
0: Новое голосование по выбору дизайна банкноты номиналом 500 рублей может состояться уже осенью. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, обсуждение этой темы продолжается. Центробанк объявил о начале голосования за новый дизайн 500-рублевой купюры 1 октября прошлого года. Участникам предлагалось выбрать по 2 символа – для лицевой стороны банкноты из достопримечательности Пятигорска и для оборотной из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Однако впоследствии регулятор отменил голосование. Причиной стали многочисленные попытки искусственно увеличить количество голосов за отдельные объекты с помощью технических средств. Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс евро, установленный Центробанком – 82 рубля 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: Это Авторадио, радиостанция номер один в России. Продолжаем наше движение, которое только вперед, навстречу выходным. С хорошим настроением здесь вас приветствует Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Итак, в этом часе, ребята, мы, естественно, вместе с вами подведем итоги нашего драйв-чата. Сегодня мы вас спрашиваем о том, какой у вас самый странный, нелепый или бесполезный повод для гордости, талант. Ну, вдруг это действительно вы так считаете, а на самом деле это какая-то сверхмощная какая-то штучка, о которой нужно заявить. Поэтому, пожалуйста, пишите 915-459-2020. Ну и, конечно, слушайте ВОБА. Так называется наша новая игрушка. На кону вещь, у которой сейчас вообще нет ни у кого.
1: Ну, как?
0: Ну, у одного.
1: У Владимира из Краснодара, который выиграл эту вещь вчера у нас в эфире.
0: Да, друзья, мы разыгрываем новейшее, революционное, невероятное, первое носимое ИИ-устройство. Хотите оказаться в числе первых и обладать им благодаря нам, Авторадио, потому что ни у кого еще нет. Это появится в продаже, ну, через неделю.
1: Причем нет аналогов в мире, фактически.
0: Ну, да, чтобы прийти потрогать, это только у нас. Поэтому прямо сейчас хватайте телефон и звоните.
1: 258-33-00, код Москвы, 495.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Поехали!
1: Итак, партнер рубрики ООО «Яндекс. Категория 0+.»
2: Ну а теперь, друзья, да, мы предложили вам вооружиться своими мобильными телефонами, чтобы дозвониться к нам в эфир и попробовать свои силы. Забрать у нас новейший «Яндекс.Дропс». Это первое носимое устройство с Алисой AI. Умные наушники, чтобы вы понимали, со встроенным искусственным интеллектом. Идешь себе такой по улице, говоришь: «Алиса, а куда я иду вообще? Да, подскажи, что за улица?» И она обязательно тебе расскажет, поможет или запишет. Там такая умная память. Я, на самом деле, даже многим завидую. Порой в голове все не уместить, а здесь хоба, сказал, запомнила, взяла и напомнила. В любой момент, когда нужно и когда тебе необходимо. Итак, давайте общаться с человеком, который сейчас попробует у нас их забрать и, собственно, проверит, мы проверим благодаря этой игре его память. Как зовут? Привет!
1: Привет-привет!
3: Здравствуйте, Марина.
2: Марина, здравствуйте! Вы откуда нам дозвонились?
3: Из Пензы.
2: Из Пензы. Супер. Класс. Прямо сейчас ты можешь стать обладателем гаджета из будущего. Да, я уже говорил, что у нас на кону вещь, которой сейчас вообще нет ни у кого. Ну, кроме одного нашего победителя вчерашнего.
3: Да.
2: Да. А это новейший «Яндекс.Дропс». Первое носимое устройство с Алисой AI. Умные наушники. Так вот, настройся, пожалуйста, сейчас внимательно, потому что правила, они как бы вроде бы сложные, но не сложные.
1: Но на самом деле, да. Мы с Денисом тебе будем по очереди называть цепочку из 10 абсолютно случайных, рандомных, не связанных между собой слов. Более того, внутри этой цепочки может быть еще зашито и звук какой-нибудь, который тебе тоже нужно повторить. Не произнести словами звук, чего это было, а прямо вот повторить тот звук, который ты услышишь. Вот, справишься? Если, то получишь вот этот гаджет из будущего.
2: Да, слушай в оба, ничего не перепутай и не меняй местами. Выдать нам в эфир нужно точно такую же последовательность из 10 элементов, которые ты услышишь за 30 секунд. Понятно?
3: Да.
2: Ну что ж, поехали.
0: Слушай, Воба.
1: Карбюратор.
2: Пончик. Спасибо. Гравитация.
1: Шлагбаум.
2: Чемодан.
1: Кирпич.
2: Вентилятор.
1: Бутерброд.
2: Речка. Вот они. 10 штучек прозвучали. Твоя очередь. Поехали.
3: Карбюратор.
2: Есть.
3: Пончик.
2: Да.
1: Чух-чух, пускай бог
2: засчитано.
1: Дальше.
3: Гравитация.
2: Да.
1: Еще.
3: Шлагбаум.
2: Да.
3: Кирпич.
1: Ну, до него нет, еще
2: до
1: было
2: него
1: слово.
2: Было слово. Давай, давай, время идет.
1: В отпуск с чем?
3: Чемодан.
2: Так. Есть.
3: Кирпич?
2: Так. Да, и практически идем.
1: Еще три осталось.
3: Бутерброд.
2: Перед ним.
1: Перед
2: если
1: ним...
2: нет кондиционера, то включаем.
3: Вентилятор.
2: Так. Супер. Еще два.
1: Ну, ты уже одну
3: бутерброд
1: назвала.
3: Так,
2: есть.
3: Бутерброд.
2: Вкусный. С колбасой.
1: И последнее.
2: Ну... Давай, «Отпетые мошенники» пели песню.
1: Вот, ты вспомнил.
2: Я уже помогаю.
3: Авария?
2: Мог...
1: Вот, видишь. Водоем с течением.
2: Считай до пяти. Раз, два. Волга. Три. Волга, это что?
3: Река.
2: Ну, по-другому, река. Когда поменьше. Четыре.
1: Уменьшительно ласкательное.
3: Речка. Ручьё.
2: Ну ты смотри, на девятом, даже на восьмом уже идет какой-то сбой.
1: Ну да.
2: Да.
1: Но водоем с течением.
2: Волгу уже подсказал, как мог. Но, как всегда, мы здесь ни при чем. Ни при чем. Она сама справилась. От души тебя поздравляем, потому что ты только что стала обладателем того, чего ни у кого нет. Новейшие, революционные «Яндекс.Дропс». Первое носимое устройство с Алисой AI. Умные наушники невероятные. Теперь вообще тебе не нужно напрягать свою голову. Благодаря функции «Моя память» они запишут любую твою мысль. Расписание встреч, список покупок. Не знаю, купить билеты. Все, она тебе напомнит. Напомни мне поздравить мужа с днем рождения. Вдруг забуду.
1: Мне вот это прям жизненно необходимо.
2: Да, да, ты запомни, да? Ну, тебе тогда нужны «Яндекс.Дропс».
1: Продажи которых, кстати, стартовало, новости смотрел.
2: Да, стартовал, но их можно купить только, опять же, благодаря Алисе. То есть это ИИ, который продаст тебе ИИ.
1: И прекрасно!
2: Да, живем в будущем. Я не думал, что мы доживем до этого момента. В общем, ребят, следите за эфиром и выигрываете классные подарки только в эфире Авторадио. Причем вы их получите первыми. Первыми! Их еще ни у кого нет. Классно, классно. Так что слушай в оба. Слушайте в оба, действительно. И не пропустите игру. Слушай в оба.

0: Радио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
4: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
6: Костюм, носки, бритва.
7: Еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
8: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автограде». На Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Просила, но все же, похоже, опять не твою. Такая красивая, но не счастливая.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: шоу на Авторадио.
1: Дамы и господа, драйв-шоу «Поехали» здесь, как и вы, вот жаришка, а мы на работе. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: У некоторых отпуска, у детей каникулы, вот им последним я завидую. Но, честно сказать, хочется и самому в отпуск, но пока-пока, как говорится, не придумал, куда поехать. Тем более с семьей, давайте, да, поговорим, потому что мало кто отправляется один, в основном все с семьей. Надо, чтобы было и весело, и красиво, и дети заняты, и море, в то же время по кошельку сильно не било, и вот последний очень сильно беспокоит.
2: Есть для тебя решение. И, кстати, для всех слушателей, у кого такой вопрос возник, у нас в гостях тревел-журналист, автор канала «Идеи для путешествий» Кирилл Комаров.
0: Большое путешествие. Поехали!
1: Предлагаешь просто послушать его истории.
2: И остаться дома? Ну нет, конечно.
1: Кирилл, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Спасайте нас. Куда поехать с семьей на отдых? Вы слышали, чек-лист — это стандартный чек-лист нормальных родителей, да? Море, веселье, красота и внимание, чтобы дешево.
3: Так, ну предлагаю поехать на юг, на главный курорт страны, Сочи.
2: Где дешево,
1: что
2: где
1: вы, дешево? Сочи? Что вы сейчас сказали? Сочи-дешево?
3: Да.
1: Если родственник?
3: Если все правильно продумать и забронировать, то и в Сочи можно отдохнуть.
1: Окей. Сейчас тогда будем записывать. Сочи. Сколько дорога займет, если ехать на машине? Понятное дело, мне кажется, это самое простое, да?
3: Так, ну, расстояние на Сочи по автодороге 1600 километров, почти 20 часов езды. Это как минимум.
2: Это как минимум.
1: Я могу сказать, что один человек из моей семьи точно не выдержит. Со мной в замкнутом пространстве. Это я. Не считая детей, которые будут визжать. Может быть, есть другой вариант тогда?
2: Самолет-то
3: самолет, я думаю, будет дороже, кстати, как раз для семьи. Поэтому советую ехать с остановками, а то и с ночевками. Ночевку лучше сделать день в Ростовской области, но из-за этого дорога займет 1.5-2 дня.
1: Ну, зато это путешествие. Окей, ладно. Ну вот приехали мы на море, да, и вот мы уже накупались до посинения. Куда сходить? Где потусить? Какие развлечения есть, кроме моря?
3: Ну, тут, наверное, многое зависит от того, в каком районе Сочи вы остановитесь. Город очень вытянут вдоль побережья, да, поэтому если живете в районе Адлера, Сириуса, то, конечно, сходите в Олимпийский парк с его стадионами. А детям, кстати, советую Сочи парк. Многие аттракционы там уникальные в России. Например, Жар-птица, самая высокая башня со свободным падением. Правда, я думаю, это больше вам будет интересно, а не детям. Можно также отправиться на самую быструю и протяженную американскую горку в России. А детей можно сходить еще и в сочинский аквариум, посмотреть на шоу дельфинов.
2: Очень круто, кстати.
1: Вот, кстати, я, насколько знаю, туда надо заранее билет покупать.
3: Это точно.
1: Потому что день в день вообще невозможно, там много желающих. Теперь важный вопрос. Где поесть, чтобы самому, может быть, перехватить что-то и детей не оставить голодным? Много соблазнов, особенно когда ты идешь вдоль набережной. Там кукуруза, ват, сахарные, шашлычки и все. Хочется поесть так, чтобы выходить из номера.
3: Так, ну, местная кухня, мясо и пряности для детей, конечно, может быть тяжелые, поэтому советую выбирать заведения со специальными детским меню и игровыми комнатами. Можно заглянуть в семейный ресторан «Мамино» или «Оливье», либо кафе «Феди на даче» и заведение с таким не совсем сочинским названием «Сицилия». А пока вы будете есть шашлыки, хачапури по-аджарски, хинкали, дети могут играть с аниматорами или обедать разноцветными супами, салатами, соки, морсы.
1: Короче, все есть, да, все для есть. Того, чтобы да. было вкусно. А теперь главный вопрос. Где лучше остановиться? Вот чтобы забронировать, было спокойно все, заселился и не оказался на улице.
2: Да, главное, что надежно, потому что мы все знаем, что приезжаешь иногда и стоишь у калитки. И даже иногда не один стоишь. Таких счастливчиков в кавычках много.
3: Так, ну чтобы не остаться у калитки, жилье советую бронировать на Суточно.ру. Там огромное количество вариантов. Квартир, апартаменты самые разнообразные с видом на море, на горы. Также можно забронировать базы отдыха, коттеджи, зоны барбекю, парковкой. В общем, все, что точно подойдут для отдыха с детьми.
2: Это же дорого, может быть. Какой минимальный порог? 100 миллионов тысяч тенге? Сексиллиардов?
3: Нет. Советую рассчитывать примерно от 4500 рублей в сутки, а дальше уже зависит от ваших желаний, цены растут до бесконечности.
1: Ну, если это так, а это так, потому что у нас в гостях был тревел-журналист Кирилл Комаров, тут дельный совет.
2: Всегда. Спасибо.
1: Всегда, да. Благодарим, спасибо.
0: Поехали!

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте Лада Веста от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Ах, маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай» – общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
10: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
11: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
10: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
11: Каких 5000?
10: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
12: 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
14: В ленте свежесть в каждой покупке.
15: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
16: В ленту.
17: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Участник Зиверт.

0: Давайте, ребята, подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня мы вас спросили, какой у вас самый странный, бесполезный повод для гордости. Умеете открывать, может быть, бутылку глазом? Помните наизусть состав освежителя? Ну, вдруг. Или вчера ювелирно заехали во двор между дорогой машиной и забором. Пишите свои скрытые таланты. Лучшие, конечно, попадут в зал славы. Драйв-шоу, поехали. Мы их собираем и коллекционируем. Вдруг это действительно когда-то станет легендарным.
1: Ну, событийным.
0: Нет, легендарным талантом. Типа, мы жили с ним в одном веке.
1: А, настолько глубоко.
0: Да, поехали.
2: Драйв-чат. Поехали.
1: Тут Александр написал, говорит: «Привет, ребята, вот уже второй час еду и думаю, каким талантом я обладаю и никак не могу придумать». Mm-hmm. Знаете, что сделал? Позвонил жене, спрашиваю у нее, какой у меня есть талант. Mm-hmm. Она тоже подумала долго, потом сказала: «Знаешь, не забивай себе голову, ты просто хороший человек». Вроде искренне сказала, а как-то прям грустно стало.
0: Мне нравится сообщение Вячеслава. Но такого друга или гостя я бы иметь не хотел.
1: Ну-ка.
0: Он написал, что сразу оговорюсь, у меня от природы просто специфическое строение горла. Я могу без остановки влить в себя что угодно. Угу. Понимаешь?
1: Угу.
0: Сколько в свое время я выиграл в споры на деньги, демонстрируя этот трюк. Открывал человек бутылку, и оп, ее нет. Сейчас, конечно, давно этим не увлекаюсь, но память о тех приятных моментах до сих пор перед глазами. Так вот, пригласишь в гости Вячеслава на даче там, например, да? Посидеть чуть-чуть, пообсуждать. Не успел открыть, пусто. Вот такой Вячеслав.
1: Затейник.
0: Талантливо. Это когда, знаешь, ну ты подожди всех, ну не улетай раньше. Раньше других.
1: Угу.
0: Ну, закусывай.
1: Притормози. Водички попей минеральной.
0: Вячеслава достаточно минуты.
1: Так, тут Виталик написал. У меня с детства есть дар. Угу. Дело в том, что куда бы я ни пришел, на любой праздник, день рождения, просто прогулка, я всегда оказываюсь в окружении девушек, знакомых, незнакомых, неважно, но сидеть мы будем обязательно рядом и мило общаться. Без намеков, говорит он дальше.
0: Да?
1: Просто, да. Ну, магнит для женских ушей.
0: Как зовут его?
1: Виталка.
0: Витал. А он, ну, может быть, женат?
1: Ну, вот он говорит, просто без намеков.
0: Я бы его отправил на концерт.
1: Угу.
0: Просто чтобы прийти и посмотреть, как стоит один человек,
1: эпицентр
0: концентрации девушек.
1: Хороводы водят, знаешь, как вокруг сумки.
0: Ну, может быть, он и как раз человек, который их производит. Они видят его, узнают.
1: Кстати.
0: Мы же не знаем ничего, кроме как, что он бородач на фотографии, ничего не понятно. Давайте, пускай он исходит.
1: Давай.
0: Будет действительно забавно, а нам потом фотографии пришлют. Витал, если вас так зовут, а не бренд это, то мы вас поздравляем. Два билета на концерт «Ленинград» 26 июня на Лукал-арене ваши. Но здесь, как мне кажется, очень даже в тему будет.
1: Абсолютно точно.
0: С чем мы вас и поздравляем.
1: Вы оттуда нам действительно фотографию пришлите, кружок запишите, как это все происходило. И действительно ли ваш магнит там сработал? Но. Или все внимание было на солисте группы?
0: А вообще все талантливые, правда. Даже вот несмотря на то, что мы над этим несколько моментов посмеялись, причем даже с теми, кто написал, с авторами сообщений, все равно нет-нет, да, вот кто-то что-то умеет. Вот у кого-то память феноменальная, понимаешь?
1: Кто-то просто хороший человек, это тоже талант.
0: Да, это трудно, но вы держитесь. Спасибо всем, кто написал. Действительно, классно. Тема была сегодня волшебная. Спасибо большое.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 17, днем до 28.
4: Авторадио. Движение только вперед.
5: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Мама, мне страшно.
7: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
9: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
2: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
2: Молодец, молодец, госпожа Немченко напомнила, что главный танцпол этим летом, да и вообще, мне кажется, войдет в историю, уже состоится 4 июля в Москве на стадионе ВТБ-арена. Именно там музыкально-грандиозное событие под названием «Большая дискотека Авторадио» всех ждет. Всем будем рады. Главные звезды страны споют для вас главные хиты. Но пока до этого времени еще есть, как бы ни звучало, время. Хочется уже подготовиться, хочется уже зарядиться. И, соответственно, мы вот что для вас придумали.
3: Настоящий праздник. Каждые выходные в 18.00 включаем Авторадио, ведь там будет звучать большая дискотека Авторадио. А это крутой микс ваших любимых хитов. Это все, чтобы вы и настроением этим пропитались, и, может быть, пару паузы выяснили, как-то разучили, подготовились к тому, чтобы 4 июля на ВТБ-арене, на стадионе ВТБ-арена зажечь, вот знаете, не то что по-взрослому, а так, как никому и никогда не снилось, что потом легенды об этом складывали и вспоминали еще 1000 лет.
2: Естественно, да, покажем всем, как мы умеем отдыхать и веселиться. Ваш билет на большую дискотеку Авторадио ждет вас, разумеется, на сайте Авторадио.ру. Ну а мы вас ждем уже завтра в эфире Авторадио, радиостанция номер один в России, в 7 утра. Здесь также будет Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Всем хорошего дня, ребята. Давайте так, чтобы вот прям вот ничего вам настроение не испортило. Запомните эту установку.
3: Смиритесь с этим. До свидания.
1: Драйв-шоу. Поехали. Утро на Авторадио. Реклама.
4: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официального дилеров «Танк».
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Погорянин, 102, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
12: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Финансист. К концу года. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.

0: смягчаются, что со временем должно привести к росту потребительской и деловой активности.
1: Про происшествие.
0: 3 человека пострадали в результате массированной атаки беспилотников в Самарской области. Повреждены несколько промышленных предприятий. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора региона. Кроме того, 10 пассажирских поездов задерживаются в Самарской области из-за отсутствия напряжения в контактной сети, сообщили в Куйбышевской железной дороге. Отклонение от графика составляет до 1,5 часов. В частности, задержаны междугородние поезда Адлер-Чита, Санкт-Петербург-Самара, Москва, Самара и другие. Куйбышевская железная дорога добавила, что принимает все необходимые меры для сокращения отставания задержанных составов.
1: Про регионы.
0: Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Дагестане, где произошел пожар, могут продлиться до 3 суток. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на правительство региона. Ликвидация повреждений начнется сегодня. В приоритете восстановление газоснабжения в Кизилюрте и ближайших районах. Взрыв и пожар на магистральном газопроводе в Дагестане произошел накануне. 1 человек обратился к медикам. Он отравился продуктами горения, когда пытался снять ЧП на видео.
1: Про прививки.
0: Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые необходимо сделать каждому жителю России, которые обеспечивают иммунитет на долгие годы. Речь идет о вакцинах от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи, уточняет РИА Новости. Попова напомнила, что основные вакцины, которые должен сделать каждый россиянин, внесены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится за счет средств из федерального бюджета. Помимо прочего, в России проводится ежегодная сезонная вакцинация против гриппа. Это позволяет сохранять невысокий уровень заболеваемости им по сравнению с другими странами.
1: Про рекорды.
0: Аномальная жара в московском регионе продлится до 13 июня. Температура воздуха достигнет плюс 30. Могут быть побиты температурные рекорды, рассказала ведущая специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, ослабление жары ожидается с подходом атлантического циклона с запада, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Горячий юго-восточный ветер сменится северо-западным. Ночь на 14 число останется довольно теплой. Будет 14-19 градусов, а вот дневная температура понизится примерно на 5 градусов, но все равно будет тепло. Официальный курс доллара 71 рубль 73 копейки, курс евро 82 рубля 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Я вот, конечно, на свою память так уж и не надеюсь, хоть и помню о главном, но нет-нет, да записываем. Это помогает. Вам желаю отличной среды. Вот это я, кстати, помню. Короткая рабочая неделя у нас на этой. Вот сегодня, завтра, получается, завершаем мы. В пятницу уже не придем на работу. Вы там это, будильники уберите, а то, как заведенные, придете на любимые. Ну и еще я помню, что у нас есть счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег». Мы вообще играем каждый день, тут даже можно не запоминать, потому что включишь авторадио, а тут бац, что не песня, то к деньгам. 5 миллионов рублей у нас в призовом фонде, 5 заветных желаний. Самое главное — поменять гудки в мобильном на гимн авторадио, указать свою мечту на нашем сайте и слушать внимательный эфир всегда и везде. В любой момент позвоним и спросим, какая песня была в эфире. Так что настраивайте свои гаджеты на главное автомобильное радио страны. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт авторадио.ру, где можно не только слушать, но и смотреть видеотрансляцию. И, конечно же, FM-приемник в вашей машине. Олеся Соболева у микрофона. Классного дня вам желаю.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик. Многие другие.
0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
2: Авторадио.
0: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Хит! Игра! Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку «Авторадио». Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: Но мы считаем дни, мы считаем моменты, секунды до нашей с вами встречи. 4 июля собираемся на стадионе ВТБ-арена и всем 30-тысячным залом танцуем на большой дискотеке Авторадио. А главные звезды поют свои главные хиты. Вы там точно должны быть, и у вас есть возможность выиграть 2 билета на это фантастическое событие и оказаться на главном танцполе этого лета. Самое главное первым дозвониться до прямого эфира. Плюс 7-495-258-3320. Набирайте и давайте с вами уже знакомиться. Алло, здравствуйте. Это Авторадио.
1: Здравствуйте.
0: А вы в прямом эфире, как зовут вас?
1: Татьяна.
0: Татьяна не верит своему счастью, я слышу по голосу, да? Татьяна, ну, придется поверить и придется забрать у нас билеты. Такая вот у вас судьба. Ну, расскажу правила. Все очень просто. Вы же знаете, что на большой дискотеке выступают главные звезды. Они готовят главные хиты. И прямо сейчас я поставлю вам подборку больших хитов участника нашей дискотеки Авторадио Дениса Клявера. А вам, Татьяна, нужно выбрать тот самый, который прозвучит на стадионе на ВТБ-арене 4 июля. Попробуем?
1: Давайте.
0: А давайте.
1: Попробуем.
0: Все, мы уже с Татьяной готовы. Денис Клявер на низком старте. Все, внимание, на Авторадио. Начинаем.
2: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.

0: Итак, Татьяна, что подсказывает вам ваша интуиция?
1: Мне подсказывает, что это золотая середина, номер два.
0: Ты же не такая, как все.
1: Да.
0: Это очень приятно каждой девушке услышать. И вам, и мне.
1: Я тоже так думаю.
0: И вы хотели бы именно эту песню услышать на большой дискотеке Авторадио?
1: Да.
0: Не будем ничего больше от вас добиваться, только вот этот вариант ответа. Проверять его будем.
1: Да.
0: Все, окей, я вас поняла, Татьяна. Итак, Денис Клявер прямо сейчас все вам и расскажет сам.
2: Большой хит!
0: Татьяна, Денис выбрал именно этот свой большой хит, который исполнит на большой дискотеке Авторадио 4 июля. А вы же не расстраивайтесь, Татьяна, вам утешительный приз достается, с пустыми руками вас не отпустим, но у вас же есть эта возможность дозвониться первой до прямого эфира Авторадио. У вас сегодня получилось, и наверняка завтра тоже получится, и послезавтра. Так что
1: спасибо.
0: Вам, Татьяна, огромное спасибо. Отличного дня. Надеюсь, встретимся на большой дискотеке Авторадио. Выиграете 2 билета у нас в прямом эфире. Ну, или приобретете. Подробности и, собственно, эти самые билеты на сайте Авторадио.ру. А мы с вами встречаемся 4 июля на большой дискотеке Авторадио на стадионе ВТБ-Арена. И танцуем всем залом. 30 тысяч вас. Мы, любимые артисты. Ну, кажется, это просто вечер мечты. Так что я вас приглашаю. Приглашаю, и главные звезды вовсю готовятся. Выступят на большой дискотеке Авторадио Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Денис Клявер и многие-многие другие. Ждем только вас.
2: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Свободная продажа бензина марок АЕ-92 и 95 возобновляется сегодня на 8 автозаправочных станциях в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он также отметил, что на других АЗС отпуск топлива продолжится только по QR-кодам. Напомню, лимиты на продажу бензина в Крыму ввели еще в конце мая из-за нехватки топлива. В Москве продлят сразу две линии метро. В результате Филевская увеличится примерно на 12 километров и дойдет до Сколково. Сокольническую линию продлят в Ярославский район, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. После продления линии интервалы движения поездов станут более комфортными. На Сокольнической ветке они уменьшатся до 1,5 минут, а на Филевской до 3. В перспективе на Филевской линии планируется использовать 7-вагонные составы, что сделает поездки еще удобнее. Рацион мясоеда на неделю обходится россиянам в 2004 рубля в этом году, а веганский – в 2305 рублей. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. По закону, продуктовая корзина на одного взрослого человека в России на неделю должна включать крупы и хлеб, овощи, картофель, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Так как в классическом наборе продуктов на неделю вошли хлеб, макароны, рис, гречка, овсянка, огурцы, помидоры, яблоки, апельсины и другие продукты. При этом официального стандарта состава продуктовой корзины для растительного типа питания нет, поэтому для анализа аналитики выбрали наиболее выгодные опции с учетом соблюдения нормы нутриентов. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
6: Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 102 770 0926 61. Возможно изменение в расписании полетов.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
11: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
12: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
11: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
12: Каких 5000?
11: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
13: Росбанкрот.
14: 8 800 350 16 16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
16: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». в театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
13: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
17: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
18: Авторадио.

0: Вообще, я считаю, летом, ну, нельзя дома сидеть. Надо, конечно же, выгуливать себя, смотреть на красоты города, да не одного любимого родного, а выезжать за пределы. Приезжайте к нам в Москву 4 июля, в самый разгар лета, на большую дискотеку «Авторадио». Вот это мы с вами потанцуем. Мы целый стадион ради вас собираем. На ВТБ-арене встречаемся и мы, и вы, а главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, «Хабиб» и многие другие. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Так что до встречи на стадионе 4 июля. Меньше месяца остается до этого события. Не теряйте времени, выбирайте лучшие места, приобретайте билеты, зовите своих любимых и вместе потанцуем. Меня зовут Олеся Соболева.
1: Мы радуемся трофеям.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, по прогнозу нейросети Яндекса. Завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 17, днем до 28.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Почту России модернизируют.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. А мимо прочего, законопроект предусматривает перевод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направлять через портал госуслуги, поэтому граждане смогут получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной.
1: Про Крым.
4: Туристы отказываются от поездок в Крым из-за топливного кризиса. Спрос сократился на треть на самом полуострове – 31%, а Севастополь потерял 40% отдыхающих. Число отмен отдыха выросло вдвое в период с 24 мая по 6 июня. Дело в том, что туристы массово планировали ехать в Крым на своих машинах или автобусах из-за ограничений в работе местного аэропорта. В выходные в Севастополе ввели продажу бензина по QR-кодам. В городе запустили онлайн-систему учета топлива. Она позволяет приобретать до 20 литров бензина один раз в неделю. В этом летнем сезоне большая часть отдыхающих может переориентироваться на Анапу, говорят эксперты.

0: Калужской области. На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о расширении туристического комплекса Pine River в Жуковском округе. Он должен стать многофункциональным туристско-рекреационным кластером, рассчитанным и на семейный отдых, и на агротуризм, и на авиационный туризм. Кластер займет около 600 гектаров, планируется создать более 250 номеров для отдыхающих. В проекте, помимо сети отелей Pine River, участвуют еще несколько компаний. Официальный курс доллара – 73 рубля 47 копеек, курс евро – 85 рублей 56 копеек.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Радиоканал «Авторадио».
6: Без возрастных ограничений.
5: Авторадио. Номер один в России.

Таких, как мы, на Земле очень много, и все мы здесь, на Авторадио. Делайте громче приемники, шире улыбку и до встречи. Нет-нет-нет, я не только что пришла и уже прощаюсь. Это я к тому, что мы скоро с вами окажемся на главном танцполе этого лета. 4 июля встречаемся на большой дискотеке Авторадио. И мы, и вы, и главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик и многие другие. Я могу перечислять бесконечно, но зачем нам слова, когда все это нужно увидеть своими глазами. Собираем целый танцпол, 30 тысяч зрителей на стадионе ВТБ-Арена 4 июля. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте лучшие места, приглашайте самых любимых. И до встречи на большой дискотеке Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Я с вами и 4 июля потанцую, и сегодня, 10 июня, поработаю.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Москва и Бразилия ведут переговоры о возможном установлении прямого авиасообщения. Об этом сообщил «Известиям» посол Бразилии в России Серджио Родригес дос Сантос. По его словам, обсуждения проходят на уровне ведомств, однако странам необходимо решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы, в том числе о поиске авиакомпаний, готовой совершать такие авиаперевозки. Точные сроки запуска прямого авиасообщения пока неизвестны. Две трети Wi-Fi роутеров в домах россиян устарели и влияют на качество интернета. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование разработчика программного обеспечения. Согласно данным аналитиков, наиболее высока эта доля в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане – более 80%. Меньше всего – 55% в Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и Москве. В целом, с конца прошлого года доля Wi-Fi в общем объеме пользовательского интернет-трафика увеличилась на 6 процентных пунктов. Однако крупные операторы, фиксированные интернетом, настаивают, что в их сетях доля устаревших роутеров значительно ниже приведенной в исследовании. Сегодня отмечается Всемирный день мороженого. Принято считать, что 10 июня 1786 года в США начали массово продавать это лакомство. Также известно, что еще около 3000 лет назад в Китае делали прохладительные блюда из смеси льда, снега и кусочков фруктов. Похожие десерты также были в Греции. Популярностью мороженое пользовалось и в России. Этот десерт украшал праздничный стол еще при дворе Петра I и Екатерины II. Ну а первый рецепт на русском языке был опубликован в конце 18 века в новейшей и полной поваренной книге. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1,5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
9: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
13: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
12: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» в кино с 11 июня. 16+.
14: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и невероятной непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
15: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
16: Категория 6+.
17: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 17, днем до 28.
4: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Мама, мне страшно.
6: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
8: «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями с 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
10: 277

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме призвали настроить режим самозанятых для исключения недобросовестной конкуренции. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Специальный налоговый режим для самозанятых нужно донастроить, чтобы исключить недобросовестную конкуренцию, а также придать ему постоянный статус. Об этом ТАСС заявил председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он также призвал увеличить лимиты дохода самозанятых. Парламентарий отметил, что сам режим, а также его удобство, простота и возможность гражданам выйти из серой зоны, задекларировав доходы, заслуживает большего внимания. Сейчас срок действия этого режима установлен до 31 декабря 2028 года, а предельный размер годового дохода таких граждан составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей.
0: Про регионы.
2: Режим ЧС введен с сегодняшнего дня в лесах Красноярского края, где горит более 5000 гектаров леса. Об этом говорится в постановлении правительства региона. Возникновению лесных пожаров способствует сухая и жаркая погода, а также высокая грозовая активность. По данным леспожарного центра региона, сейчас действует 41 лесной пожар на площади почти 5500 гектаров. Очаги зафиксированы в 10 округах края, угрозы населенным пунктам нет. Ранее сообщалось, что для помощи Красноярскому краю в тушении труднодоступных лесных пожаров, действующих в шелкопрудниках, парашютисты, десантники Федеральной авиалесоохраны будут проводить взрывные работы для прокладки минерализированных полос. Жаркая погода сохранится в регионе еще несколько дней.
0: Про пенсии.
2: Страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно. Это означает, что россиянам не надо писать для этого заявление, сообщил министр труда Антон Котяков. Также речь идет о досрочных пенсиях для родителей детей с инвалидностью, для многодетных.

0: Символы: гимн, герб и флаг. Среди других символов, чья значимость заметно выросла, Москва, также самовар и шапка-ушанка. Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс евро – 82 рубля 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Реклама спонсора.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Авторадио. Номер один в России.

0: У настоящей женщины всегда найдется повод для драмы, даже если она и поет в эфире Авторадио голосом Полины Гагариной о том, что драмы больше нет. Женщины непостоянные, ветреные и очень интересны. Ну а песня Полины прямо сейчас может стоить вам денег 9000 рублей. Ну не с вас, а с нас, конечно же. Счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» у нас шагает по стране. Олеся Соболева у микрофона. Делайте громче.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А нам такое нравится — исполнять ваши желания в прямом эфире главного автомобильного радио страны. Прибавляйте громкость. С нами наш генеральный партнер «Озонбанк». Вместе мы делаем вас богаче. 5 миллионов рублей в призовом фонде. И вместе мы исполняем ваши мечты. 5 заветных желаний. Что же нужно делать? Всего-то навсего поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указать свое желание на нашем сайте и слушать внимательно эфир. В любой момент позвоним, спросим, кто пел, что пел. Правильно ответите — заберете все то, что в банке. Там сейчас 9000 рублей, которые генеральный партнер игры удвоит, ну, в случае выигрыша. То есть 18000 рублей прямо сейчас могут стать вашими, а кто за них поборется, узнаем.

0: нашей авторадиорулетки. Бороться будет Венера. Какое красивое имя, еще ни разу не звонила Венере. Живет она в республике Татарстан и очень хочет купить машину, чтобы вместе с собакой Шурой ездить к маме домой. Какая волшебная мечта у нашей Венеры, космическая просто. Ну давайте прямо сейчас Венере позвоним, ну и денег что ли отдадим. Гимн авторадио, напоминаю, вместо гудков. Гудки нам не нужны, они не приносят ни денег, ни мечты не исполняют. Автоответчики тоже мимо. Голосовые помощники. Вот, гимн авторадио. 3000 рублей уже у Венеры. Как мы можем, а, авторадио и до Венеры дотянется, а? И до Марса, надеюсь, до Юпитера. Венера что-то занята чем-то.
1: Продолжаем дозваниваться.
0: Я поняла.
1: Оставайтесь на линии.
0: Какие-то важные дела у Венеры в эти минуты. Мы обязательно позвоним еще раз. Ну, как обязательно? Как решит наша рулетка, у нее все правила. Ну, в общем, Венере в Республику Татарстан летит большой привет и деньги. 3000 рублей за гимн авторадио. Генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает. То есть уже 6000 рублей. И скоро Венера получит на свою карту Озонбанка. Ну, надеюсь, что выберет еще раз рулетка номер Венеры и мечта о машине, чтобы ездить к маме домой, да с собакой ее исполнится. Ну, машины мы часто разыгрываем. 22 уже за все сезоны ваши. Так что и вам, Венера, тоже повезет. Запускаем нашу авторадиорулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. С этой секунды в банке 11000 рублей. Легко они могут стать вашими. Это прямо сегодня, в любой момент позвоним. И вот вы знаете, что делать, да? Спросим, кто пел, что пел. Гимн авторадио вместо гудков. Мечта на нашем сайте. И все, и вы уже самый счастливый слушатель авторадио. Напомню, что в этом сезоне у нас 5 суперфиналов по числу ваших желаний. А под Новый год настоящее чудо будет 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Заходите, присоединяйтесь, играйте, мечтайте, выигрывайте. Отвечайте на наши звонки, умоляю.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана. Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Мошенники стали предлагать покупать якобы дешевый бензин на фоне проблем с топливом в Крыму. Об этом предупредили в МВД. Злоумышленники создают каналы в мессенджерах, где предлагают приобрести топливные талоны по выгодной цене. В МВД назвали это очередным напоминанием о том, что аферисты, внимательно следя за новостями, быстро адаптируют сценарии под актуальные темы. Стратегия мошенников в этом случае строится на ажиотаже и ощущении дефицита. Проблемы с продажей топлива на заправках в Севастополе и Крыму начались в мае. Сейчас в основном топливо продают по талонам и QR-кодам. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха для машин. По словам автоэксперта Евгения Ладушкина, он забивает радиаторы и фильтры. В беседе с телеканалом 360 специалист отметил, что это может привести к перегреву мотора и неисправностям трансмиссии. Забитый дренаж также вызывает коррозию кузова из-за застоя воды. Эксперт советует очищать радиаторы и дренажи каждые 2-3 года, а также вовремя менять воздушный фильтр. Тополиный пух опасен для людей, поскольку переносит на себе пыльцу различных растений и пыль, которые могут вызвать аллергию. Пассажирам московского транспорта будут раздавать бесплатную воду в жару, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Например, бутилированную воду можно получить на информационной стойке Ленинградского вокзала с 12:30. При этом на первом этаже установлены станции с бесплатной и безлимитной питьевой водой. Можно не только попить, но и наполнить бутылку. Получить воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах можно с 14 до 17 часов. Также раздача организована на автовокзалах и отдельных станциях метро. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть.
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
8: Да все нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
12: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
13: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
0: 12+. Авторадио.

Меняем самое одинокое место на самое оживленное, 30-тысячное, можем себе позволить, ведь совсем скоро, прямо по курсу, большая дискотека Авторадио в самый разгар лета, 4 июля. Мы с вами встречаемся на стадионе ВТБ-арена и танцуем так, как будто бы нас все видят. А чего стесняться? Тем более главные звезды споют свои главные хиты: Люся Чеботина, Иванушки, Зиверт, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Нельзя пропустить это событие. Точно нужно быть в эпицентре, на главном танцполе этого лета. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте, не надо медлить, потому что билетов-то все меньше и меньше. Лучшее место за вами. Приглашайте своих любимых, коллег, друзей, родителей. Сами просто приходите. Даже если у вас нет компании, так найдем 30 тысяч танцующих людей на стадионе ВТБ-арены, на большой дискотеке Авторадио 4 июля. Олеся Соболева меня зовут сейчас. 4 июля, надеюсь, тоже так же будет звать. В общем, я вас приглашаю. Встретимся на большой дискотеке Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 17, днем до 28.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юни с комплектацией люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода Комфорт Плюс. Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Минэнерго России назвало удары дронов причиной нехватки топлива на юге страны.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Минэнерго России назвало удары дронов причиной нехватки топлива на юге страны. В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов, заявили в пресс-службе министерства. Со своей стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причиной дефицита топлива в Крыму необоснованный ажиотаж и сравнил ситуацию со скупкой гречки в пандемийном 2020 году. О временном отсутствии бензина в свободном доступе в последние дни заявили власти Крыма. Ранее о нехватке бензина сообщили власти Краснодарского края.
1: Про торговлю.
4: В правительстве объяснили, как будет работать закон о российской полке. Норма затронет как обычные магазины, так и маркетплейсы, рассказал вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, в рознице для этого выделят часть полок, для маркетплейсов правила будут иными. Если покупатель ищет товар по категории, система должна показывать не только импортные, но и российские аналоги. Кроме того, в результатах онлайн-поиска первым должен отображаться российский товар. По словам Мантурова, такие меры помогут обеспечить более справедливую конкуренцию между отечественными и зарубежными производителями.
1: Про школу.
4: В российских школах планируется внедрить единые учебники по физике, химии и другим наукам. Сейчас пособие находится в разработке, об этом рассказали в РАН. Там отметили, что учебники для старших классов поступят в школу в сентябре 2027 года. Также идет разработка учебного материала по математике и информатике. После работы ученых пособие изучат эксперты в области детской медицины и психологии. Это нужно для уверенности, что школьники того или иного возраста смогут освоить материал.
1: Про театр.
4: Калужский драматический театр закрывает 249-й театральный сезон. В этом сезоне театр стал лучшим учреждением культуры области, завоевав премию «Душа земли Калужской». Были отремонтированы малая сцена и декорационный цех. Уже в начале июля откроется новая экспериментальная площадка «Чердак». Премьерами уходящего сезона стали спектакли «Ревизор», «Прекрасная маркиза», «Хитроумная влюбленная», «Детектив объявляется убийство», «Космическая сказка «Тайна третьей планеты» и уникальный проект «Аленький цветочек», созданный совместно с театром имени Образцова и Калужским театром кукол. По случаю завершения сезона калужан приглашают на театрализованное представление «Театральный роман». Оно пройдет 11 июня в 18:30 в программе «Фрагменты любимых спектаклей», «Песни», «Танцы», «Театральные шутки» и, конечно, церемония вручения наград. Официальный курс доллара 73 рубля 26 копеек, курс евро 85 рублей 28 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
6: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
7: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру.
6: А также
7: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
8: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Реклама.
9: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
11: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
13: До 30 июня 2026 года.
14: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
15: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
16: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
17: «Мясной гурман».
18: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
19: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
20: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
21: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
22: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: отличное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
1: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
5: Каких 5000?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
6: Росбанкрот.
7: 8-800-350-16-16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
10: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
9: Спрашивайте в магазинах вашего города.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Да все нормально.
14: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Погода.
1: В Калуге завтра солнечно и без осадков, ветер южных направлений до 5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение 6.
0: Реклама.
3: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Сайдин.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
9: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
10: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной зла внутри компьютерной игры во всех кинотеатрах с 25 июня.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ЕС требует от Грузии ввести санкции против России. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Евросоюз в ответ на сохранение безвизового сообщения с ЕС требует от Грузии ввести санкции против России. Об этом сообщил председатель парламента республики Шалва Папушвили, передает ТАСС. Он отметил, что введя санкции против России, сблизившись с визовой политикой Евросоюза, Грузия разрушит себя. Ранее МИД республики сообщил, что 11 июня в Брюсселе состоятся переговоры с грузинской стороной на тему безвизового режима ЕС и связанных с ним проблем. Это будет первая подобная встреча за несколько лет после того, как отношения Тбилиси и Брюсселя разладились. Напомню, Еврокомиссия в декабре прошлого года опубликовала 8-й доклад о механизме приостановки безвизового режима. В нем говорится, что власти Грузии не выполнили рекомендации, в том числе по отмене некоторых законов. После вступления в силу 30 декабря 2025 года новых упрощенных правил приостановки безвизового режима на первом этапе лишиться визовых привилегий могут держатели диппаспортов, а на втором – все граждане Грузии.
3: Про документы.
2: Российские заявители потеряли свыше 4,5 миллионов евро из-за отказа в шенгенских визах в 2025 году с учетом сервисных сборов визовых центров. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что около 43 тысяч россиян получили отказы. А ТОР указывает, что консульский сбор за подачу заявления вырос с 80 до 90 евро с 11 июня прошлого года. Точная цифра денежных потерь остается неопределенной, поскольку Европейская комиссия не публикует возрастную разбивку отказов. Это важно из-за льгот для детей. Дети до 6 лет консульский сбор не платят, а для детей от 6 до 12 лет он составляет 45 евро, отмечает парламентская газета. Ну а ранее сообщалось, что в 2025 году россиянам выдали на 21,5% меньше многократных шенгенских виз по сравнению с 2024 годом.
3: Про законы.
2: Госдума приняла законопроект о повышении налоговых пошлин для иностранцев. За оформление гражданства она вырастет с 4 до 50 тысяч рублей. За временное проживание с 2 до 15 тысяч рублей. За вид на жительство с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. Также увеличиваются пошлины за разрешение на привлечение мигрантов до 15 тысяч рублей за каждого иностранца. Ожидается, что это принесет дополнительные 15 миллиардов рублей в бюджет. Иностранцы и лица без гражданства, которые ранее были гражданами Советского Союза и участвующие в госпрограмме по переселению, от уплаты пошлин освобождаются.
3: Про нас.
2: Треть опрошенных жительниц России не готовы вступать в отношения с мужчиной без машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В то же время почти 80% мужчин признаются, что наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения.

0: Как цунами всю страну накрыл летний сезон, и совсем скоро всю страну как цунами накроет большая дискотека «Авторадио», которая состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Не опоздали вы еще. Еще не поздно зайти на сайт «Авторадио», 12+ категория. Еще не поздно приобретать билеты для себя, для своих родных, для близких, для друзей и посетить главный танцпол предстоящего лета в стадионном формате. Возвращение «Авторадио» в стадионный формат. На сцене выступят Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, естественно, Люси Чеботина, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймбери, дискотека «Авария», «Елка», Агата Кристи, которая уже сейчас, кстати, еще и будет украшать прямой эфир «Авторадио», ну и, соответственно, стадион ВТБ-арена 4 июля. Большая дискотека «Авторадио» приближается, конечно же, мы все будем там, поэтому еще разочек сайт «Авторадио», сайт «Авторадиодиско.ру», ждем всех и каждого. Ну а с этой минуты Иван Прудников, «Страна», большущий привет, по возможности погромче, только вперед.
1: Когда я

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
1: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Ну и плюс.
0: Реклама.
8: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
9: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Госдума приняла закон о дополнительных гарантиях для иностранцев, которые служат в российской армии по контракту. Таких граждан нельзя будет депортировать, а также лишать вида на жительство, разрешения на временное пребывание или разрешения на работу. Об этом сообщает Москва-24. Новые правила касаются и тех, кто участвовал в боевых действиях в составе вооруженных сил России. Уже принятое с 24 февраля 2022 года решение о депортации или аннулировании документов в отношении таких иностранцев должны прекратить действие. Банк России изменил порядок расчета официального курса евро. Как сообщает телеканал 360, теперь курс к рублю будут считать через доллар. Сначала берется курс доллара к рублю, а затем курс евро к доллару, который устанавливает Европейский центральный банк. В ЦБ объяснили это тем, что сделок с евро на российском рынке стало мало, и прямой расчет уже не всегда отражал реальную картину. Эксперты отмечают, что для обычных граждан почти ничего не изменится. Купить или продать наличные евро по-прежнему можно будет в обычном режиме. В России предложили создать реестр злостных нарушителей тишины. Как заявил порталу news.ru правозащитник Иван Курбаков, такая система помогла бы строже наказывать тех, кто регулярно мешает соседям отдыхать. Эксперт отметил, что обычные штрафы часто не работают, а данные о повторных нарушениях почти нигде не собираются. При этом реестр не должен быть открытым для всех. Доступ к нему могут получить только уполномоченные органы, полиция и суды. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
2: Дай пять. Квартиру сниму, на суды шнару опять. Успей поймать. 5000 бонусов на первую мронь. По промокоду лето.
3: Квартиру сниму, на суточно ру.
4: 6+. Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». В кино с 11 июня. 16+.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
6: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
7: Категория 16+.
8: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
9: Авторадио.

Только в данном случае я не буду никому желать спокойной ночи. Напротив, доброго дня всем и каждому, кто настроился на любимую волну авторадио. Двигаемся вперед. Лето, есть возможность отдохнуть, но и, конечно, нужно еще и прекрасно проводить время. Так вот вам маленький совет, что ли, подсказка, рекомендация. Совсем скоро состоится премьера семейного приключенческого фильма «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Главная премьера ждет нас всех 14 июня. Ну, в общем, уже совсем скоро в кинотеатре «Октябрь» все случится. Ну, а старт проката состоится 25 июня во всех кинотеатрах страны. Крутое кино по мотивам истории, которое действительно может произойти в реальном мире, не сомневайтесь. И дети будут в восторге, родители довольны. Ну, в общем, намек на семейное времяпрепровождение, что сейчас очень и очень важно. К чему, собственно, всех и призываем. И сейчас настраиваемся на эфир Авторадио, делаем погромче и покоряем эту коротенькую рабочую неделю. Я знаю...

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
2: В Калуге завтра солнечно и без осадков. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28.
3: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Авиалесохрана усилила тушение пожаров в Красноярском крае. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Больше 200 парашютистов и десантников авиалесохраны направили в Красноярский край. Они помогут тушить лесные пожары в труднодоступных районах региона, передает Интерфакс. Ситуация осложнилась из-за жары, нехватки дождей и гроз. Часть очагов возникла на удаленных лесных территориях, где нельзя быстро использовать наземную технику. В авиалесохране также приняли решение проводить взрывные работы, чтобы прокладывать защитные полосы и искусственно вызывать осадки. Сейчас в Красноярском крае тушат еще 28 лесных пожаров, 6 из них уже удалось локализовать. В лесах Енисейского и Туруханского районов введен режим чрезвычайной ситуации.
3: Про фестивали.
2: По всей стране проходит серия бесплатных форумов для предпринимателей «Бизнес-фест» от Сбера. В этом году мероприятия принимают 26 городов. Сегодня «Бизнес-фест» проходит в подмосковных Мытищах. Главная тема сезона – устойчивость бизнеса. Эксперты рассказывают, как развиваться, сохранять баланс и находить новые решения в современных условиях. Каждый фестиваль длится целый день. В программе выступления федеральных спикеров, разборы бизнес-кейсов, практикумы, консультации экспертов, а также нетворкинг-сессии. Участники могут задать вопросы предпринимателям, найти партнеров, клиентов, а также обменяться опытом с коллегами из разных сфер. Подробнее о том, как проходит фестиваль и чем он полезен для предпринимателей, расскажет собственный корреспондент Авторадио Надежда Румянцева.
4: Сотни предпринимателей, десятки актуальных тем и 8 топовых спикеров. Бизнес-фест от Сбера в самом разгаре. Мы уже послушали мнение экспертов о том, как вести устойчивый бизнес и действовать лидеру в условиях турбулентности. А также прошел один из кофебрейков, который как раз и идеально подходит для нетворкинга, одной из фишек форума. Наставник по публичным выступлениям, спикер бизнес-феста от Сбера Айнур Зинатулин поделился с Авторадио советами для удачного начала разговора.
5: Нетворкинг начинается не в тот момент, когда вы очаровываете своей самопрезентацией, а в тот момент, когда вы интересуетесь другими людьми. Поэтому во время кофе-брейка встаньте за какой-то незнакомый стол, спросите, а как тебя зовут, а какой у тебя бизнес? И просто послушайте этого человека, потом он в ответ вас спросит, а тебя как зовут, а ты чем занимаешься? И здесь ты тоже раскроешься, и у вас получится тот самый контакт.
4: Бизнес-фест от Сбера продолжается. Мы ждем выступления Тины Канделаки с темой «Личный бренд лидера». Уверена, эта сессия найдет отклик у многих предпринимателей.
2: Ближайшие бизнес-фесты пройдут в Кемерово, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Вход свободный. Нужна только предварительная регистрация на платформе Сбербизнес Лайф.
3: Про Авторадио.
2: 4 июля стадион ВТБ-арена станет местом главного музыкального события этого лета – фестиваля «Большая дискотека Авторадио». В этот вечер для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут Григорий Лепс, Анна Асти, Иванушки, Егор Крид, Ева Польна, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Не пропустите праздник, который соберет любимых артистов и песни, знакомые каждому. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Мы тоже с вами летим, летим по прямому эфиру Авторадио и, конечно же, наслаждаемся моментом. Есть у нас чем гордиться. У нас на Авторадио добрая традиция. 9 мая, в день Великой Победы, мы всей страной пели просто знаменитую «Катюшу». Да, в этом году объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ. Сделали все, как всегда, на 10 из 10. Ну что же, страна слушала Авторадио, страна смотрела НТВ, страна пела «Катюшу». От вас просто великолепный отклик, за что, естественно, огромное спасибо. Сотни больших, малых городов. Вот вам, пожалуйста, не только от Москвы до Владивостока. Ну, тысячи участников абсолютно со всей России. Не только с нами пели Черногория, Испания, Байконур, многие другие. Естественно, еще раз огромное спасибо всем и каждому. Здорово, что у нас патриотичный. Здорово, что вы всегда идете навстречу Авторадио. Это по-настоящему народный проект. И, как и обещали, теперь самые яркие видео станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу». Премьера состоится очень скоро. Премьера состоится 12 июня в День России эксклюзивно в ВК-видео. Поэтому «Страна поет Катюшу» фильм. Ни в коем случае не пропускаем с 12 числа только в ВК-видео. И в данный момент также, конечно же, остаемся вместе с прямым эфиром Авторадио. По возможности делаем погромче. В студии Иван Прудников. И только вперед, дорогие, только вперед.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Ей было 84 года. Об этом ТАСС сообщили в Театре Российской Армии, где актриса служила больше 40 лет. Всесоюзную известность Чурсина получила после выхода фильма «Донская повесть». Позднее она сыграла в десятках советских и российских картин. В 1969 году читатели журнала «Советский экран» признали Людмилу Чурсину лучшей актрисой. К другим новостям. Центральный банк предложили обязать согласовывать с Госдумой решение по ключевой ставке. С такой инициативой выступили депутаты, пишет «Парламентская газета». Речь идет о ставке выше 7%. Если законопроект примут, то Банк России сможет принимать такие решения только с согласия парламента. Авторы инициативы отмечают, что высокая ставка влияет на кредиты, ипотеку, бизнес и обычных граждан, поэтому такое решение требует предварительного обсуждения. Также предлагается отдельно оценивать, как политика Центрального банка отражается на ипотечном кредитовании. Россиянам напомнили, какие слова не стоит говорить в разговоре с мошенниками. Как рассказали РИА Новости эксперты, лучше не произносить фразы «да», «подтверждаю» и «согласен». Аферисты могут вырезать эти слова из разговора и использовать их для голосового подтверждения операций. С помощью синтезированной речи отдельные фразы можно собрать в одну, например «да, я подтверждаю перевод». Специалисты советуют при подозрительном звонке ничего не объяснять, достаточно просто положить трубку. К данной минуте это вся информация, следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни. Только для вас. До встречи!

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
3: Погода.
4: В Калуге завтра солнечно и без осадков. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28.
5: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Минтруде заявили о планах легализовать занятость 1,3 миллиона россиян в этом году.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Занятость около 1,3 миллиона россиян может быть легализована в текущем году. Об этом заявили в Минтруда. Глава ведомства Антон Котяков отметил, что в прошлом году планировалось легализовать занятость 775 тысяч граждан, а в итоге удалось вывести из тени около миллиона работников. Особенно хорошие показатели в Северо-Кавказском федеральном округе. Министр пояснил, что это целевые показатели для межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости в стране, при этом в каждом регионе показатели их эффективности устанавливаются в индивидуальном порядке.
1: Про парковки.
4: В России предложили ввести постоплату уличных парковок. Водители освободят от платы, если внести деньги за услугу не удалось по независящим от них причинам. Такие поправки предлагается внести в закон об организации дорожного движения, рассказали в Минтрансе. В документе также предусматривается, что пользователь уличной парковки должен иметь возможность внести плату в течение суток после начала парковочной сессии.
1: Про туризм.
4: Россия планирует запустить в этом году прямое авиасообщение с Малайзией, а также увеличить число рейсов в Китай, Индонезию, Индию и страны Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе. Об этом рассказали в Минэкономразвитии. Отмечается, что касается Малайзии, то необходимо будет привлечь прежде всего малайзийских авиаперевозчиков к полетам в Российскую Федерацию.
1: Про Турцию.
4: Ательеры в Турции думают о возможных изменениях в системе «Все включено». Любые новшества при этом не должны отпугивать туристов, в том числе российских. По словам экспертов, туристический бизнес размышляет о разных вариантах изменения существующей модели, возможно, расширенные пакеты услуг для отдыхающих за пределами отеля и более гибкие пакеты. Однако от системы «Все включено» отказываться не собираются, ведь она востребована у гостей из Германии, России, Великобритании и других государств. Именно рост затрат заставляет бизнес смотреть в направлении новых решений, но ожидания туристов в любом случае должны учитываться.
1: Про благоустройство.
4: Улицу Чичерина в Калуге обновят к осени. В рамках проекта благоустройства почти на километровом бульваре появится 11 зон отдыха, уложат плитку, установят световые арки и современные светильники, обновят пешеходные маршруты. Также будет проведен ремонт дорожного полотна и тротуаров, и для удобства автомобилистов обустроят парковочные карманы. Будет проведено озеленение территории. Реконструкция стала возможной в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды. До 12 июня калужане могут выбрать, какой проект возьмут в работу в будущем году. Официальный курс доллара 73 рубля 26 копеек, курс евро 85 рублей 28 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
6: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
7: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
6: А также
7: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
8: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями.
9: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Реклама.
10: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: не даете мне отсрочку по кредиту, я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
1: 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
3: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
4: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра солнечно и без осадков, ветер южных направлений до 5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение 6.
0: Реклама. Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Калуге 5 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
3: Минпросвещение не планирует изменять срок обучения в школах.
2: Расскажу об этом через пару секунд.
0: Про главное.
3: Минпросвещение России не рассматривает сокращение или увеличение срока обучения в школах. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Жилонкин. У Министерства просвещения на сегодняшний день позиция, что 11 лет – это выбранный оптимальный вариант. Соответственно, пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет, отметил он. Жилонкин заявил, что Минпросвещение планирует продолжать донастраивать систему образования и федеральные госстандарты в рамках установленного 11-летнего образования.
0: Про торговлю.
3: В правительстве объяснили, как будет работать закон о российской полке. Норма затронет как обычные магазины, так и маркетплейсы, рассказал вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, в рознице для этого выделят часть полок, для маркетплейсов правила будут иными. Если покупатель ищет товар по категории, система должна показывать не только импортные, но и российские аналоги. Кроме того, в результатах онлайн-поиска первым должен отображаться российский товар. По словам Мантурова, такие меры помогут обеспечить более справедливую конкуренцию между отечественными и зарубежными производителями.
0: Про регион.
3: В Боровске инвестор восстановит главный дом городской усадьбы купцов Головтеевых. Инвестиции в реконструкцию объекта культурного наследия рубежа 19-20 веков составят порядка 75 миллионов рублей. Предполагается, что по окончании работы в доме купцов Головтеевых разместится интерактивный музей «История калужского костюма». Уже в ближайшие два года там появятся чайная, гончарные мастерские, промышленный дворик, помещение для выставок и резиденций. Дом также является частью нового туристического маршрута «Знай». «Семь веков Боровска вдоль Протвы».
0: Про театр.
3: Калужский драматический театр закрывает 249-й театральный сезон. В этом сезоне театр стал лучшим учреждением культуры области, завоевав премию «Душа земли Калужской». Были отремонтированы малая сцена и декорационный цех. Уже в начале июля откроется новая экспериментальная площадка «Чердак». Премьерами уходящего сезона стали спектакли «Ревизор», «Прекрасная маркиза», «Хитроумная влюбленная», «Детектив объявляется убийство», «Космическая сказка «Тайна третьей планеты» и уникальный проект «Аленький цветочек», созданный совместно с театром имени Образцова и Калужским театром кукол. По случаю завершения сезона калужан приглашают на театрализованное представление «Театральный роман». Оно пройдет 11 июня в 18:30 в программе «Фрагменты любимых спектаклей», «Песни, танцы, театральные шутки» и, конечно, церемония вручения наград. Официальный курс доллара – 73 рубля 26 копеек, курс евро – 85 рублей 28 копеек.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
7: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один.

права, тем более, когда рядом есть авторадио, тем более, когда есть игра «Много денег», когда в наличии счастливый сезон, который реализует мечты наших прекрасных, невероятных слушателей. Два суперфинала состоялось. Математика простая, соответственно, и разыграно 2 миллиона из 5, чуть более, да? Впереди еще... три суперфинала от Авторадио, шестой дополнительный в конце года от нашего партнера. В общем, красота самая настоящая. Зайдите на сайт Авторадио, замените кудок мобильный на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Делитесь, вуаля. Все, вы наш человек. И, соответственно, в рамках суперфиналов Авторадио исполнит ваше заветное желание. Красота, да и только. Слушайте эфир, делайте это с нашим фирменным гимном. И будет вам настоящее счастье в 13-м счастливом, как вы поняли, сезоне. Иван Прунников по-прежнему у микрофона. Привет. Привет.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
11: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ Арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В основных событиях к этой минуте. Владимир Путин заявил, что семьи с детьми должны быстро и удобно получать социальные выплаты. Об этом президент сказал на совещании с правительством. Одна из новых мер поддержки касается семей, где оба родителя работают, воспитывают двух или больше детей и имеют невысокий доход. Для них НДФЛ снижается до 6%. С 1 июня такие семьи могут подать заявление в соцфонд и вернуть часть налога, уплаченного в прошлом году. По словам Путина, уже поступило около 1,5 миллиона заявлений, а выплаты начали приходить на банковские карты родителей. МВД предупреждает о новой схеме мошенников на фоне ситуации с топливом в Крыму. Аферисты создают каналы в мессенджерах и предлагают купить якобы дешевый бензин или топливные талоны по выгодной цене. В ведомстве отмечают, что мошенники быстро подстраиваются под актуальные новости и используют ажиотаж вокруг дефицита. Напомню, проблемы с продажей топлива в Крыму и Севастополе начались еще в мае. Сейчас бензин в основном продают по талонам и QR-кодам. На фоне жары москвичам напомнили, можно ли ставить надувные бассейны во дворах. Как пишет МК, сам по себе такой бассейн не считается капитальной постройкой, поэтому специальных разрешений для него не требуется. Однако есть важные условия. Если речь идет о придомовой территории многоквартирного дома, то лучше получить согласие жильцов через общее собрание собственников. В противном случае соседи могут потребовать убрать бассейн. Кроме того, за безопасность отвечает тот, кто его установил. Если произойдет несчастный случай, то у инициатора могут возникнуть серьезные проблемы. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
0: Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, по границе 102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полета.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
0: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Да все без...
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
0: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Авторадио.

Двигаемся далее по прямому эфиру Авторадио. Пожалуйста, такси, метро, поезда, самолеты, пароходы. Давайте любыми способами отправимся на большую дискотеку Авторадио, которая ждет нас 4 июля на стадионе ВТБ-арена для того, чтобы запомнить предстоящий главный танцпол этого лета, чтобы запомнить возвращение Авторадио в стадионный формат. Выступят Люся Чеботина, Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймер, дискотека «Авария», «Елка», главные звезды, главные хиты, тысячи нас с вами на стадионе ВТБ-арена. Вот что такое большая дискотека Авторадио. Поэтому ждем вас всех 4 числа, дорогие, присоединяйтесь. Сайт Авторадио, сайт авторадиодиско.ру, 12+, категория. Приобретаем билеты и отправляемся к нам в гости. Ну и в данный момент, конечно же, остаемся вместе с Авторадио. По возможности капельку эфирного все-таки погромче.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге завтра солнечно и без осадков. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28.
5: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто, Хавейл – красиво, Хавейл – это надежно, Хавейл – это стильно, Хавейл – это выгодно, Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42 5-2-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
12: Чанган Юниес. Один из самых продаваемых кроссоверов в России. Стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
14: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
1: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.
1: Музыка

0: Реклама.
1: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
5: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
4: Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 18:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин подписал закон об аресте имущества релокантов. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин подписал закон об аресте имущества граждан, которые уехали из России и совершили административные правонарушения против интересов страны. Документ размещен на портале правовой информации. Речь идет о нарушениях, связанных в том числе с публичными призывами к санкциям против России, распространением экстремистских материалов, а также неуплатой штрафов по таким делам. Закон также предусматривает, что если человек находится за границей и его нельзя уведомить, то суд назначит ему защитника. Новые правила начнут действовать с 1 сентября.
3: Про образование.
2: С этого года в детские лагеря перестанут брать вожатых без педагогического опыта. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил на совещании президента с правительством. Министр объяснил, что из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время набирали почти без специальных требований, но теперь эту практику решили пересмотреть. Кравцов также сообщил, что этим летом в России заработают больше 40 тысяч детских лагерей. Это на 280 больше, чем годом ранее. Отдохнуть в них смогут более 5,5 миллионов детей.
3: Про исследование.
2: Больше половины россиян признались, что любят поесть на ночь. Так ответили 52% участников опроса. Они рассказали, что вечером у них часто просыпается аппетит, особенно если днем не было времени нормально поесть. 47% респондентов, наоборот, стараются не есть перед сном. Одни ужинают заранее, а другие отмечают, что так лучше себя чувствуют и легче засыпают. При этом врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с Авторадио рассказала, что правило «не есть после шести» – это скорее миф.
4: Дело в том, что нет жестких правил, которые бы регламентировали время последнего приема пищи. И если мы говорим про здоровое питание, то большее значение будет иметь продуктовый набор, сбалансированность рациона по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов, водный баланс, содержание пищевых волокон в рационе, регулярность приемов пищи в течение дня. Все это играет большее значение, нежели время последнего приема пищи. Почему же кажется, что это может быть хорошей стратегией? Часто значимой причиной набора веса являются эпизоды переедания в вечернее время. Это может быть связано в том числе с тем, что человек недостаточно внимания уделяет своему питанию в течение дня, и тогда к вечеру он испытывает сильный голод.
2: Эксперт резюмировала, что оптимально ужинать примерно за 2-3 часа до сна.
3: Про Авторадио.
2: Этим летом всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Дарить драйв и настроение будут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 71 рубль 79 копеек. Курс европейской валюты – 83 рубля 8 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
5: Здравствуй, страна.
6: Привет.
7: На улице стоит ужасная жара, но мы будем танцевать буги-вуги до утра.
5: Не так. На улице стоит ужасная жара, но мы будем в эфире до 9 вечера.
6: Ну, не ладушки, не складушки, но по сути верно. Слушай, Мих, а что это ты решил буги-вуги вспомнить?
8: Ну а что, жара действительно, просто слово пришлось. Буги-вуги — это же драйв, энергия, настроение, прям как у нашего шоу. Смотри, на Гордеева. Драйв, энергия, настроение. А у тебя?
6: У меня мудрость, между прочим, тем более, что сегодня день диалога между цивилизациями.
8: Да что вы.
6: Вот я и готовлюсь, да, представь, я иду домой, И кто-то из внеземной цивилизации мне встречается по дороге, а я им так: «Привет, лунатики!» Ну, диалог и завяжется.
5: Захар, вернись к нам, землянам. Давай говорить на одном языке. Тем более, к нам сегодня придут ровесники.
8: Ну, в каком смысле ровесники?
6: В каком смысле? В коромысле. Сколько лет мурзилкам?
8: Ну, 25,
6: правильно.
8: Да?
6: И живой концерт сегодня дает группа, которой тоже в этом году 25. Группа «Город 312» у нас часть с 8 до 9 с живым концертом.
8: Споемся вместе. Ну, теперь я узнаю старого и недоброго Захара. Значит, пора начинать шоу, друзья мои. Ну, помимо «Города 312», конечно, будут и другие гости. Ждем, кстати, Алексея Рыбникова, между прочим, да, у которого продолжается юбилейный год, и мы будем говорить, естественно, и о нем, и о том, что сейчас грядет очередная премьера, посвященная 50-летию, между прочим, легендарной рок-оперы про Хоакина Муретту.
5: Звезда Хоакина Муретта.
8: Да.
5: Звезда и смерть.
8: В общем, всем добрый вечер, друзья. Давайте начинать. Погнали!
0: Вечернее шоу

0: Минтруд нам очень раз напоминает, что эта неделя короткая.
1: Смотрите, ждут... не переработайте.
0: Да, да, смотрите, не забудьте, что вас ждут длинные выходные.
1: И люди такие...
0: Вы что?
2: Как же не забыть?
0: В общем, больше половины россиян считают День России, который ждет нас вот в пятницу уже, важным праздником. За год выросла доля максимальных оценок значимости этого события. Показало исследование «Фидбэк», с результатами которого знакомилась газета.ру. Рассказывая иностранцам о характере россиян, жители страны в первую очередь назвали бы гостеприимство, далее умение преодолевать трудности, сплоченность русского народа, искренность и трудолюбие. В 2026 году Кремль возглавил список главных символов России. Следом идут государственные символы – это гимн, герб и флаг. Среди других символов, чья значимость заметно выросла, Москва, а также самовар и шапка-ушанка. Вот
2: а как же медведь, вот это балалайка?
0: Это все уже дальше, да. Ложки деревянные и так далее. Матрешка.
2: Друзья, найден, наконец-то, виновник падения рождаемости в мире. Огромное количество исследований провело издание New York Times и выяснило, что падение рождаемости в мире подозрительно точно совпало с появлением первого смартфона. Первый iPhone вышел в 2007-м, и вот с этого момента график рождаемости пополз вниз. Логика проста, люди стали больше сидеть в телефоне и меньше встречаться вживую. А соцсети и контент начал отъедать время, которое раньше уходило на реальные знакомства. Правда, ученые пока и сами не договорились. Одни считают связь убедительной, другие напоминают, что рождаемость, в принципе, снижалась и до появления смартфона.
0: А вот смотри, как все зациклилось. Ева откусила яблоко.
2: Так вот, вот это яблоко.
0: Да, да, и оно
1: ну,
0: уже...
1: Ну тогда ты добро откусила.
0: Аук, ну как добру? Такое себе добро. Нас из рая изгнали за это добро. Добро.
1: Зато рождаемость пошла.
2: Либо в раю, либо рождаемость.
1: Ладно, слишком в глубокую философию, высокую шли. Прощайте школьные дни. Минпросвещение рекомендовало провести выпускные вечера в российских школах 27 июня. При этом регионы, конечно, могут корректировать сроки с учетом местных особенностей, но 27 июня остается главным ориентиром для всей страны. Кстати, в этом году Минпросвещение рекомендует включать в торжественные мероприятия патриотические элементы. Речь идет о поднятии на выпускном государственного флага России, исполнении гимна страны и так далее. Но, само собой, остаются и вечные традиции. Например, после торжественной, официальной и не очень официальной программы встретить, например, всем классом рассвет. Выходили, у вас была такая традиция на выпускном?
0: У нас нет.
1: Захара, да?
2: У меня, да, рассвет. Скорее всего. Мы ну ходили. Что, да, рассвет-то
1: рассвет,
2: в час класс. Ночи уже бывает.
1: Не-не-не, у нас это в 6 утра было.
0: Я рано закончил, у меня 8 класс был.
1: Ты после начальной школы ушел, да?
0: Да, и поскольку это было в республике Коми, а там белые
2: там
0: ночи.
2: Там нет рассвета.
0: Да, рассвета не было.
1: Обделенные, понятно.
0: Там была просто световая ночь.
1: Да, юристы между тем напоминают

0: Совершеннолетние выпускники смогут встретить рассвет только в сопровождении родителей. Если полиция заметит, что выпускник гуляет ночью один, без мамы и папы, то ответственность за это понесут родители, а не школа.
1: С девушкой, если он гуляет.
0: Вот уже если она тоже несовершеннолетняя, все равно все должны быть родителями.
2: А представляешь, что идут мальчик с девочкой, то все дела, а сзади родители.
0: А сзади тихонько подбираются родители, да. Что-то мы, правда, свели больше к административному кодексу. Давайте веселее и попраздничнее, и в лайв-чате.
1: Ну, у нас весело называется лайв-чат. Сегодня от звонка до звонка, да. Самая яркая история с вашего выпускных ваших детей. Вспоминайте, расскажите, что вам больше всего запомнилось, какие траты вы считаете необоснованными на данный момент.
0: Ну да, вот. Мы все решили, праздник
1: и воспоминания и критика, да.
2: Все друзья, в общем, все ваши замечания, предложения пишите на наш единый номер плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс, ну и, конечно же, официальная страничка Авторадио ВК.
3: Вечернее шоу Авторадио. You got it!

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
8: 0+.
0: Реклама.
9: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
10: До 30 июня 2026 года.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: «Мясной гурман».
9: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
15: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
16: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
18: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
19: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
20: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
21: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
22: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
23: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: неплохо звучит, кстати, Игорь Саруханов после смены пола.
1: Давай.
2: Господи, что ты так
0: говоришь?
2: Шуточки, юмор за 50.
0: Да нет, конечно же, это Кая, желаю тебе, песню, которую она презентовала у нас в студии, дорогие друзья. Так что еще раз поздравляем с этим успехом. Действительно, песня зашла, несмотря на то, что ей уже больше 30 лет. Продолжаем отмечать, собственно, выпускные, да, и возвращаемся к главной теме.
3: На Авторадио.
2: Размеры нашей благодарности будут безграничны в пределах разумного.
0: Не знает наших границ.
2: В пределах разумного. Угу. Мы сегодня говорим о выпускных. Окончание школы – это прекрасный, очень трогательный, одновременно веселый праздник, а еще это неизбежные траты на наряды, на банкеты и на подарки. Каким должен быть подарок учителю, учителям, также возможно. Об этом говорим с экспертом, с нами специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая. Надежда, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Есть такая формулировка. Подарок учителю на выпускной должен в первую очередь сохранить его профессиональную репутацию. Что это значит? Опишите, Надежда, вот в целом этику ситуации и философию подарков педагогам. А потом уже обсудим конкретные варианты.
4: Очень важно, вы подметили, видеть в человеке грамотного специалиста, учителя. Не просто человека, с которым вы дружите или общаетесь, а именно тот контекст, в котором вы взаимодействуете с этим человеком. Учитель – тот, кто дарил знания, тот, кто вкладывал душу, время ваших детей. Поэтому и мы оцениваем это и благодарим своим подарком за тот труд и вклад, который учителя или учителя внесли в ваших детей.
2: Так, да, и, соответственно, это диктует определенный этикет в моменте вручения подарка и выбора его изначально.
0: Да, ну давайте мы будем набрасывать варианты, а вы их как-то критиковать и обсуждать. Деньги. Деньги. Деньги – отличный подарок всегда и везде. Да.
4: Категорически нет. Почему? Потому что там с точки зрения этикета и подарка учителя очень спорная история. Почему неприемлемо? Потому что переводит отношения в плоскость покупатель-продавец. И может выглядеть как взятка, даже если ваши мотивы при этом чисты и честны.
0: Сертификаты, ну, в какой-нибудь магазин. Вот у меня жена педагог, и она с удовольствием
1: берет сертификат.
0: Получает сертификаты и отоваривает их потом.
4: Сертификаты, да, отличный вариант. Это может быть или книжный магазин, или это могут быть сертификаты для покупки билетов в театр, на концерты. Это могут быть сертификаты в те магазины, которые точно, вы знаете, будут полезны вашему педагогу. Но без намека на личные истории. Ни магазин нижнего белья, ни магазин с алкогольной продукцией. Это все неуместно будет.
1: А некоторые учителя с удовольствием.
0: В нижнее белье?
1: Туда нет.
0: Так, бытовая техника, украшения тоже, наверное, не очень, да?
4: По поводу бытовой техники есть нюансы. Например, если это музыкальная колонка, которая может быть использована как рабочий инструмент в классе, отличный подарок. Если это ювелирное украшение, опять-таки спорная история, которая может быть превратно воспринята. Ну и опять-таки, если это ювелирное украшение, оно будет очень дорогостоящее, скорее всего.
0: Есть бижутерия, но понятно, что это такого. Тоже на вкус и цвет, опять же, да? Вот.
4: Да,
0: вот что бы вы порекомендовали в подарок любимому учителю лично от себя?
4: Лично от себя я бы порекомендовала очень какой-то трогательный личный подарок. Например, если это раньше были стенгазеты, то сейчас это такая очень эпатажная большая история. Можно ограничиться очень трогательным альбомом, где собраны детские фотографии с учителем за весь период. Для него это будет тоже история и будет длительная память. Это могут быть какие-то клипы, песни, записанные учениками и родителями. Это трогательная история, которая всегда вызывает мурашки, потому что вы вкладываете не только деньги в этот подарок.
1: Но и душу.
4: Душу и время. Абсолютно точно. И это не может быть обесценено. Сопроводить такой уникальный личный подарок можно букетом. Это может быть букет из цветов, это может быть букет из сладостей, букет из фруктов. То есть то, что дополнит ваш подарок.
0: Уж чё-чё, а сладости-то всегда просто перебор. А также кофейные и чайные наборы.
1: Но здесь возникает же еще один вопрос. Как и где дарить? Официально на церемонии прощания со школы или, что называется, один на один в классе. Вот класс сидит, и кто-то там, делегат либо от родительского комитета, либо там от класса выдвигается и дарится. Кто вручает? Дети, родители, кто?
4: Если мы говорим о выпускном, то здесь дети уже достаточно взрослые, чтобы сами нашли замечательные слова, сопроводить этот подарок и вручить. Если мы, нет какого-то протокола мероприятия, где на официальном мероприятии вручается этот подарок, то сделайте это в классе для того, чтобы учитель мог растрогаться. Дополните это словами, воспоминаниями, словами благодарности. И чем искренне они будут, тем больше запомнится и детям, да, потому что для них это тоже важный момент дарения и выразить благодарность человеку, который в них вложил. И, собственно, для самого учителя. А родители могут быть наблюдателями результатов этого взаимодействия учителей и детей. Посмотреть, а как же это все отражается в финальной точке процесса обучения.
0: Мы вот нашего педагога, ну, который у нас вложил, так сказать, действительно душу, приглашали отдельно в ресторан. Ну, вот устраивали такой вот ужин. И мне кажется, это было ей очень приятно. Вот именно не всем коллективам всей школы, да, вот индивидуально. Педагогу. Спасибо большое вам за рекомендации.
2: Спасибо специалисту по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая. Спасибо, всего доброго.
0: До свидания.
4: Спасибо.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
0: Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, по границу 2-770-0926-61. Возможно изменение расписания полетов.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В ленте. Свежесть в каждой покупке.
5: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
6: Ленту. Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
7: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
8: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
7: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
8: Каких 5000?
7: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Участник Стас Михайлов.
12: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

Большой хит! Игра! Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: Знаете, нам так хотелось праздника, и мы сделали все для вас, для тебя, для наших радиослушателей, для того, чтобы собрать главных артистов этой страны в одном месте, в одну дату, а это очень и очень сложно. Ну, сами понимаете, лето, у всех гастроли, записи песен, клипы, фестивали и так далее.
1: Конечно же, нам очень бы хотелось, чтобы вы оценили по достоинству этот праздник. Это самое грандиозное событие, самое грандиозное танцевальное событие лета. Конечно, нам хочется, чтобы как можно больше народу пришло на дискотеку. И особенно приятно попасть на такой грандиозный музыкальный фестиваль просто так. Не
0: да.
1: покупая билеты,
0: да.
1: но заслужив их в прямом эфире. Поэтому звоните прямо сейчас, 258-3320, код Москвы, 495.
0: Так. Есть претендент, алло.
2: Алло.
0: Добрый вечер. Здрасте.
2: Добрый вечер.
0: Любитель потанцевать у нас в эфире?
2: Конечно, да.
0: Отлично, как вас зовут?
2: Николай,
3: принято. Отлично.
1: Николай, ситуация очень простая. Вы знаете, что на главном фестивале выступают главные звезды, и они исполняют свои главные хиты. И вот это нужно запомнить раз и навсегда.
3: Но еще нужно запомнить правило, да, что, Николай, будут тебе предложены микс из трех больших хитов участников большой дискотеки Авторадио. Ну, а тебе нужно просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены нашего фестиваля. На этом все. Два билета на большую дискотеку Авторадио у тебя в руках. Ты готов?
2: Да, готов.
0: Отлично. Тогда встречай. Суперзвезды, участники большой дискотеки Авторадио, группа «Дискотека Авария».
4: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.

0: Ох, сложная задача, да,
1: Коль? Не до слова.
2: Да ладно, Колян, сейчас...
0: Не, ну сложно. Смотри, Новый год, диско-суперстар, либо, если хочешь остаться, три действительно, ну, таких коронки, бронебойные хиты дискотеки «Аварии», которые из каждой из них может прозвучать на дискотеке «Авторадио». Ну, Новый год тоже, кстати. Почему бы нет? Николай.
2: Николай.
3: Дискотека в 80-ках. Диско-суперстар.
0: Диско-суперстар. То есть вариант номер два, ты считаешь?
3: Да.
4: Большой хит, если хочешь.
0: Если хочешь остаться, да, дискотека «Авария» решила угостить нас медляком.
1: Медлячком, потому что на дискотеке не бывает такого, чтобы не было медляка.
0: Николай, не расстраивайся.
2: Да, согласен. Николай, не расстраивайся. Будет. Во-первых, будет утешительный приз. Во-вторых, игра «Большой хит» еще продолжается. Значит, Николай, есть еще шанс дозвониться. Мы играем несколько раз в день. Поэтому будем ждать в эфире, потому что, ну, такие люди должны быть на большой дискотеке «Авторадио».
1: Все, Николай, счастливо, друзья. А всем остальным хочу напомнить, что условный сигнал игры «Большой хит» на «Авторадио» может прозвучать в любой момент. И если у вас не получилось дозвониться, тоже не беда. Билеты на фестиваль для вас, ваших друзей, родных, близких можно легко найти на сайте «Авторадио.ру».
0: Но не забывайте, 4 июля уже не за горами. Стадион ВТБ-арена. Главные звезды страны поют для вас, такие как Анна Асти, Егор Крид, Григорий Лепс, конечно же, дискотека «Авария». До встречи на большой дискотеке «Авторадио».
4: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Билеты на «Авторадио.ру».

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра солнечно и без осадков, ветер южных направлений до 5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение 6.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
8: Костюм, носки, бритва.
9: И еще есть место.
8: Тогда берем еще костюм.
9: Мы превышаем допустимый вес.
10: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.

0: от звонка. До звонка.
1: Это не та тема.
0: Да. Самая яркая история с вашего выпускного. Хочется покопаться в ваших воспоминаниях. Ну и, конечно же, уже нынешние выпускные ваших детей. Расскажите, что самое действительно нестандартное, необычное произошло.
1: Что, может, раздражает? Или раздражало?
0: Да,
1: ну,
0: и плюсы,
1: такое-то?
0: И минусы. Мы даже, ну, вполне корректно считаем сегодня сравнивать, да, сценарий, как проходили выпускные раньше и как проходят выпускные сейчас.
1: Я
0: меня
1: вот...
0: лично вот...
1: Да.
0: Немножко,
1: что тебя?
0: Простите, ну, я позволю себе такой глагол, подбешивает, да, что...
1: Есть такое дело.
0: Выпускные нынешние превратились и в ярмарку тщеславия, да. И в какой-то прямо огромный пафосный праздник с каким-то вот, ну, даже чуждым юности сценарием.
1: Абсолютно. Я вот. С тобой согласен. И с чуждым ведущим. Я не понимаю, что в школе во всей нет одного человека, который мог бы провести? Не
0: да.
1: говоря про учителя.
0: Он может быть даже,
1: музыки.
0: Например, там просто из параллели. Может быть,
1: абсолютно.
0: Даже сам выпускник.
1: Да нет, ну,
0: может быть, старший. Может
1: ребята,
0: быть,
1: ну, сами готовы. Ну, кто-то поступает ведь в театральное, кто-то рвется на сцену и так далее. Что, не могут провести? Нанимают ну, ведущего какого-то? За какие-то...
0: Захар, ну вот у тебя был московский выпускной. У вас был уже, например, там в твои времена что-нибудь уже такое вот, ну, из разряда...
2: Ну,
0: вот,
2: имеешь
0: там...
2: в виду, когда дочь выпускалась?
0: Нет,
2: когда
0: нет,
2: ты...
0: ну давай вот с себя начнем. Тебя, твой
2: я
0: выпускной.
2: Сам на сцене делал дискотеку.
0: Вот! Браво!
1: Вот!
0: Вот, правильно.
1: Конечно!
0: А кто был выпускной?
2: Ну, там,
0: сами,
2: насколько я помню, мы сами, да, какие-то сценки.
0: А
2: какие-то...
0: где делали? В школе?
2: В школе, вот. В актовом зале.
0: Вот, и у нас такая же история была. То есть никаких ресторанов, никаких
2: предварительно...
0: загородных клубов, резиденций, пароходов, лимузинов.
2: Предварительно в туалетные бачки было спрятано необходимое атрибут.
1: Это лишнее.
2: Хорошо.
1: Да, Марина,
2: это подсказка
1: Марина
2: для
1: Марина пишет, прощание со школы. Что может быть трогательнее? 17 лет, школьный вальс, прогулка до речки к рассвету. Времена меняются, а эмоции-то все равно остаются. Что касается трат, то для каждого индивидуально. Кому-то эти выпускные, ну, пустое, а кому-то 50 тысяч радость, лишь бы все прошло красиво. Ну, это сообщение с набережных Челнов. Ну, сейчас, мне кажется, даже 50 тысяч-то уже скромненько.
0: Да ты что?
1: Учитывая 50 тысяч на выпускной?
0: Да.
1: Ну, а что, учитывая там аренду шатра,
0: подожди,
1: ты еду.
0: Мне, ты что, ты серьезно говоришь?
1: Серьезно, а что такого-то? Мне кажется, даже дороже.
2: Захар. Не надо Захар, на меня серьезно? Смотреть, но
1: не, я... У меня не сегодня выпустились, конечно, а там 4 года назад, но я тебе говорю, шатер,
0: нет, ты,
1: еда,
0: ты помнишь, сколько отдавали
1: преподаватели, ну, больше 50.
2: Нет, ну, видишь, шатер, еда, преподаватели, вы это исключительно классы, мы где-то рядом, чтобы преподаватели все были. У меня, допустим...
1: Ну, выпуском всем.
2: Ну да, но у нас с тобой потоком. Дочери заканчивали там с очень небольшим люфтом. У нас класс забрали. Там не было даже, по-моему, классного руководителя. Поехали, я был одним из дежурных там 3 или 4 родителей, которые были. Это было много-много классов. Вот именно московский выпускной такой. Несколько школ.
0: Понятно, несколько школ. Так, быстро. Прощание со школы, может быть, что может быть трогательнее и интереснее, но бьет по семейному бюджету очень серьезно. У нас в прошлом году 20 тысяч рублей выпускной за каждого ребенка. У меня их двое. Вот 20 тысяч. Ну, плюс 5 тысяч вот альбом, плюс по 6 тысяч со взрослого
1: вот,
0: человека ресторан,
1: вот,
0: на всякие подарки,
1: вот,
0: нужно
1: да,
0: 15
1: правильно.
0: Тысяч. Просто, конечно, понимая свое финансовое положение, надо откладывать заранее, копить на выпускной.
1: Ну вот, смотри, 20 плюс 5 плюс 6 плюс 15.
2: Ну
1: вот
2: да, под полтишок.
1: Под полтишок, да, с удовольствием. Друзья, продолжим. Плюс 7-915-459-2020. В следующем часе ждем ваших рассказов про выпускные.
3: Лайф. Реклама.
4: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
6: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Links Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. За поддельные медсправки ведут уголовную ответственность. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных медицинских документов. Речь идет о справках об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. За подделку, продажу или использование таких документов может грозить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, возможны ограничения свободы, принудительные работы или лишение свободы. Если нарушение связано со справками об отсутствии опасных инфекций, то наказание будет строже. В этом случае возможный штраф составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
3: Про жилье.
2: В Госдуме доработали законопроект о жилищных вкладах. Такой механизм хотят запустить с 1 января следующего года. Об этом пишет Москва-24. Россияне смогут открывать специальные вклады, чтобы накопить на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Деньги также можно будет направить на первый взнос по ипотеке или погашение уже оформленного жилищного кредита. Средства на таких вкладах будут застрахованы. Максимальный размер возмещения составит 10 миллионов рублей.
3: Про детей.
2: В последнее время после развода дети все чаще остаются жить с отцами. Во многих случаях родители договариваются об этом без долгих судебных споров и оформляют мировые соглашения. Среди причин называют то, что отец может обеспечить ребенку хорошие условия, а у матери появляется возможность заниматься карьерой. При этом ребенок продолжает общаться с обоими родителями. О том, почему меняется отношение к роли отца после развода, Авторадио рассказала доктор психологии Виктория Шиманская.
4: Меняется модель родительства. То есть, действительно, сейчас уже и мамы активно работают, и папы открыты к бытовым вопросам, тем более, что большая часть бытовых задач, которая была у бабушек, готовки, уборки и так далее, сейчас даже технологически просто снимается и становится гораздо проще, отнимает меньше времени. И поэтому история, что женщина сидит дома, мужчина зарабатывает, это уже поменялось на уровне тенденции. Поэтому женщины активнее строят карьеру, они тем более сейчас очень хорошо востребованы в рамках тех даже руководящих ролей, как эксперты, и во многих направлениях. То есть вот эти границы, они действительно поменялись. Ребенку важно психологически комфортная составляющая, в котором у него действительно так или иначе остаются родители.
2: Специалисты подчеркивают, что каждый такой случай должен рассматриваться отдельно, с учетом интересов ребенка и ситуации в семье.
3: Про нас.
2: Россияне рассказали, как часто общаются с друзьями. По данным опроса на сайте «Комсомольской правды», около половины респондентов видятся с близкими нечасто, но постоянно остаются на связи, переписываются или созваниваются. Для каждого пятого важно встречаться с друзьями хотя бы раз в два в месяц. А еще четверть опрошенных признались, что давно не виделись и не общались с друзьями, и очень по ним скучают. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 71 рубль 79 копеек, курс европейской валюты 83 рубля 8 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу
1: «Морсилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
2: У меня такое ощущение, Захар, что как только Гордеева узнала, сколько стоит выпускной нынче, она написала сейчас своим дочкам: так, девчонки, остаемся в школе, никуда не выпускаемся.
3: Мало того, шьем себе все сами. И еду приготовьте, контейнеры доставлю.
2: Есть такое дело?
4: Есть такое дело, да. А всем оставаться на своих местах. Учимся 12-13 лет.
2: Да, отменяем выпускные. Друзья, ну а если все-таки не хватает до того, чтобы, ну, отдать на выпускной деньги, ну вот сейчас вот, пожалуйста, в банке игры много денег. 11 тысяч рублей.
4: А, если умножить на 2, как мы сделаем вместе с нашим генеральным партнером, да. Ну,
3: вот тебе и лимузин.
2: Ну, зачем?
4: Иди,
2: ну, я тебя умоляю.
4: Да, куда ходь, не говори.
2: Лимузины. А, друзья, в общем, гимн Авторадио у вас должен быть плюс. Вы должны назвать песню, которая сейчас будет звучать.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: Да, философское замечание Зиверт. Каждому по факту рядом нужен человек. Человек нужен. Каждый из вас нам очень и очень нужен в этом сезоне, потому что если в былые времена, как говорится, да, ну, мы просто знали, что у нас есть количество радиослушателей, мы знали ваши телефоны, но теперь мы еще и знаем о ваших мечтах. Это гораздо более ценно, мне кажется.
1: Да, это делает, ну, проект более таким эмоциональным, более теплым, что ли. Да, и
0: ориентированным на радиослушателя, на каждого.
1: Ну, а нам-то как интересно
0: нам
1: узнавать,
0: интересно,
1: о чем мечтают,
0: правда,
1: наши слушатели. Это прям прекрасно.
0: Потому что 13-й счастливый сезон любимой игры, которая называется «Много денег». С нами генеральный партнер «Озонбанк». Вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
1: Что касается денег, то в призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей, ну и плюс 5 заветных желаний, которые гарантированно выполняет Авторадио, потому что для нас нет ничего невозможного. И еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в 6-м дополнительном суперфинале.
2: Ну, я надеюсь, что все помнят, каким образом надо играть в нашу игру. Надо зайти на сайт Авторадио.ру, поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио и там же на нашем сайте Авторадио.ру рассказать о своей мечте. Вот вы вместе с нами.
0: Напомню, в банке сейчас 11 тысяч рублей, но наш партнер Озонбанк может удвоить эту сумму. Ну, то есть вы можете сейчас забрать 22 тысячи рублей.
1: Да, если вы открываете карту Озонбанка, получаете именно туда вот этот свой выигрыш. Да, так что давай. Все возможно, абсолютно реально.
0: Останавливаем радиорулетку. Играем с номером, который заканчивается на 2118. Он принадлежит Ольге из Санкт-Петербурга. Мечта очень простая, но у многих она является заветной. Погасить ипотеку. Правда, Гордеев?
1: Правда.
0: Ведь это
1: правда,
0: же так приятно, вот когда это гасится
1: очень
0: ипотека.
1: Приятно. Гасится
0: да.
1: И
0: загасилась. Загасилась ипотека. Давайте звонить Ольге, узнаем, сколько осталось. Напомню, в эфире была Юля Зиверт с песней «Кредо». Кстати, участница большой дискотеки «Авторадио». Вполне возможно, эту песню она и споет. Ой-ой-ой-ой.
2: Занято. Гимн Авторадио мы даже не услышали. На банк без изменений по-прежнему 11 тысяч рублей.
0: Да. Но сезон продолжается. Счастливый сезон игры «Много денег» на Авторадио.
1: Да, и у нас, еще раз напоминаю, у нас 5 миллионов рублей для вас и 5 ваших заветных желаний для нас, для нашего исполнения. И это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту, удвоит шанс на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
2: Ну, давай запустим Авторадио-рулетку.
0: Ну что, все без изменений. 11 тысяч.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.
3: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
1: Друзья, на нашей сцене есть заслуженные народные артисты, есть композиторы, поэты, песенники, есть талантливые режиссеры-постановщики, а есть отдельные личности, которых можно назвать «человек-вселенная». Вот такой человек сейчас будет у нас на связи. Мы будем приветствовать легендарного отечественного композитора, народного артиста России, автора музыки к любимым фильмам «Вам и не снилось», тот самый Мюнхгаузен, «Приключения Буратино», «Про красную шапочку» и многие другие. Автора музыки к рок-операм «Звезда и смерть» Хоакина Муриетте, «Юнона и Авось», режиссера постановки «Дух Соноры» Алексея Рыбникова. Вот-вот. Сейчас маэстро будет на связи. Но просто причина действительно великолепная. Ну, во-первых, напомню, что весь этот год это идет под эгидой юбилея Алексея Львовича. Да, 80 лет, представляете себе. Потрясающе просто. Плюс в этом же году исполняется 50 лет той самой рок-опере. Ну, давайте свяжемся с маэстро. Алексей Львович, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, здрасте. Очень рады вас слышать.
2: Здрасте.
1: Тем более, что в год вашего юбилея вы же продолжаете, надеюсь, его отмечать?
2: Да, я продолжаю, пока не кончился сезон. А сезон вот у нас закончится только в конце июня.
1: Вот, прекрасно. Да. Интересно, кстати, никогда не знал об этом, а у вас фамилия по отцу Беймшлаг, да?
2: Да.
1: В русском языке, кстати, чаще всего переводится, используется как «за такт в музыкальной теории». То есть не точный, не полный такт в начале произведения. То есть путь музыканта был предопределен, получается?
2: Ну, конечно, конечно. Но, кстати говоря, мой отец был скрипачем, а мать была художницей. И именно она настояла на том, что я пошел по музыкальному пути.
1: Это удивительно.
2: А не папа.
1: Все
2: отец знает, что такое очень
1: тяжелый труд.
2: Пусть музыкант тяжелый труд, и пусть тернист, но, тем не менее, вот я пошел по этому пути.
3: Путь тяжелый, но вы слушаетесь и смотритесь так, как будто вам лет 40, не больше. Не верится, что вам 80, да
1: ну,
3: что?
1: 45, хорошо, пускай так.
2: Ну, вы знаете, а я себя чувствую на 25 где-то.
3: То есть я вам еще приписала, да?
4: Вот и лишнего.
1: Потрясающе.
3: Глядя на вас, на такого блажавого, патентного человека, не скажешь, что вы разменяли 9 и 10. В чем секрет молодости Рыбниковых? Что у вас, какая есть тайна?
2: Надо много работать, понимаете? Вот это самое главное, не давать себе, в общем, отдыху. И мне, но мне жизнь не дает отдыху, мне жизнь заставляет работать. И я ни разу не отказывался от этого предложения работать.
1: Что значит жизнь заставляет? А вы не можете сейчас просто почивать на лаврах? Не можете себе этого позволить?
2: Нет, иначе все, тут мне... Как можно почивать на лаврах? Лавры-то какие?
1: Ну как?
2: Творческие, а творческих лавров не бывает. И всегда это творческий процесс, который длится до конца жизни.
1: Понятно.
2: Куда с него денешься?
4: Вы знаете, хотелось бы отдельно поговорить еще об одном юбилее. Одной из первых рок-опер в Советском Союзе, которая была создана по инициативе Марка Захарова на основе драматической кантаты чилийца Пабло Неруда. И вот этой рок-опер исполняется 50 лет. «Звезда и смерть» Хоакина Муриетте шел на сцене театра «Линком» 17 сезонов и был показан 1050 раз. Фантастика.
1: Да.
4: С вашего позволения, давайте сначала про жанр. Вот с музыкальной точки зрения его появление было настоящей революцией. Как вы в советское время осмелились и решили сделать рок-оперу? Скажите, пожалуйста.
2: Ну, вы знаете, я перед этим писал очень много симфонической музыки, несмотря на молодой возраст, а потом увлекся роком, настоящим, серьезным роком, как искусством, не как развлекательной музыкой, а как музыкой, которая выражает серьезную философию. Вот, и судьба так вот распорядилась, что в этот момент из Захарова пришла в голову идея поставить в России оперу, рок-оперу.
1: Потому что
2: это было категорически запрещено вообще даже смотреть в сторону рок-музыки. И у нас не только не поощрялось, но и преследовалось. Вот. Тем не менее, мы решились это сделать. И я увлекся этим совершенно, бросил все. И, кстати говоря, без договора, без всяких авансов, все это была работа просто, ради искусства, ради вот удовольствие, я бы даже
1: подскажите,
2: сказал.
1: Ведь... Это, по сути, ведь мюзикл или нет? Или все-таки рок-опера – это совершенно другой жанр?
2: Нет, мюзикл... Я никогда мюзиклов не писал. Никогда. И, честно говоря, это же мюзикл – это продолжение оперетты немножко другими средствами. Понимаете? Мюзикл, в мюзикле все поют опереточными голосами. Вот, а в роке нужно петь. Это рок-вокал, это рок-вокал, это вообще другой, другая планета.
4: Это Ян Гиллан, да, это классика.
1: Это
2: Алёша. И понимаете, я не знаю, как там Алёша, но у нас рок-вокалом, нет, он тогда не работал.
4: Веселых.
2: Я вообще с ним не знаком, не знаю вообще, кто это такой. Вот, а у нас пели драматические актеры, они овладели пением, рок-пением совершенно замечательно, потому что актер вообще должен владеть всеми возможностями, вот, актерскими. Но в данном случае он... И Караченцев, и Абдулов, и ансамбль «Аракс», все, они совершенно замечательно пели в рок-манере.
4: А скажите, пожалуйста, но ведь советские времена, цензура безумная. Мы знаем, что спектакли 11 раз запрещали к показу. Так это или нет? Из-за чего? Что им не нравилось?
2: Им не нравилось все. От костюма девиц до вот громкой этой музыки, до эмоционального напора, который не должен быть такого напора на советского человека. Вот. Ничего это не нравится. Но знаете что, мы, по-моему, ну, Захаров очень так поступал сознанием дела. Он какие-то куски специально сделал в два раза дольше. И потом говорит, ну ладно, давайте сократим здесь. Мы сокращали вдвое и возвращались к своему оригинальному варианту. В общем, так каким-то
4: непостижимым
2: образом. И девиц тоже одевали, все одевали, одевали. Но на премьере они наоборот себя все сняли.
1: Отрезали половину точно так же, да?
2: Да, да, да. Ну, в результате, ну и, наверное, все-таки убеждали своим, не знаю, неистовый энергии тоже как-то пытались убедить и убедили всех тех, кто принимал этот спектакль.
1: Слушайте, но спектакль имел оглушительный успех, стал очень популярным. В 78-м году даже была выпущена первая пластинка.
3: Я ее прекрасно помню, я ее в 80-х видела, это было просто необыкновенно. То есть успех и у пластинки был просто...
1: 2,5 миллиона экземпляров было выпущено, по-моему. Это вообще для Советского Союза.
2: Знаете, мне многие говорят, что в Ленкове могли посмотреть сотни человек, а пластинку миллионы.
4: Конечно.
2: Понимаете,
4: конечно.
2: Это... И поэтому пластинку мне говорили, мы ее заслушивали вообще, всем соседям мешали, дети мешали родителям, и все. В общем, короче говоря, пластинку слушали очень и очень. Но в пластинку было вложено много совсем других сил, это была режиссура, как бы театр у микрофона, совсем особая... Особая профессия. И там уже ленкомовские актеры там уже не годились. Там нужны были совсем другие люди. И там был Геннадий Трофимов, Жанна Рождественская. Уже возникли другие исполнители для пластинки.
3: И вот
2: так
3: опять...
2: уже тогда возникли. Да.
3: И вот опять перерождение. То есть сначала спектакль, потом, соответственно, пластинка. Вот спустя 50 лет настало время соединить в одном действии рок-музыку, театр и кино. 17, 18, 19 июня в Центре исполнительских искусств состоится премьера мультимедийного спектакля «Дух Соноры». Спектакль станет масштабным событием и переосмыслением культового произведения. То есть, опять-таки, в основе реальная история Хоакина Муриета, противоречивого героя, рожденного в мексиканском штате Сонора, рассказывает, что это за действие, что там опять за революция.
2: Дело в том, что мы вернули Хоакин Муриете его историческую родину. Это была Мексика, штат Сонора. А его прозвище было «Дух Сонора», потому что был неуловимый дух такого бандита, разбойника, который преследовал своих обидчиков и жестоко с ними расправлялся. Вот. И тем не менее, из всей золотой лихорадки того времени он остался как образ такого борца за справедливость.
3: Как Робин Гуд.
2: Про него снимали фильмы, писали книги. Недавно «Голова Хоакина Мурьетты» был американский сериал. Вот, к этой теме возвращается. И я вернулся совершенно с других позиций к этой теме, к этой рок-опере. Я сам снял музыкальный фильм. И 10 лет он лежал. Я снял его в 16-м году. Сейчас 26-й год. И я решил публике представить его не как кинофильм, а как вот такое мультимедийное действительно представление, где есть и театральная, и живая рок-группа на сцене играет, Да. И показывается фильм. Все это вместе.
1: Супер.
2: Вот.
1: Интересно.
2: В принципе, я шел непроторенными дорогами абсолютно. Мне не на что было опираться. Такого жанра еще не существовало.
1: Тотальный театр, по-моему, это называется. Ну, вот как я вычитал.
2: Да.
1: Спасибо огромное еще раз от всей души. Поздравляем вас с двойным юбилеем, вашим личным, и рок-оперы Хоакин Мурьетта.
2: Спасибо.
1: И желаем еще много
2: огромное,
1: лет плодотворной творческой жизни. Алексей Рыбников.
4: Спасибо.
3: Браво.
2: Спасибо вам. Спасибо.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
8: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугаря, 102, 770, 0, 926, 61. Возможно изменение в расписании полета.
10: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
11: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
12: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
13: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
14: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.
15: Участник

0: Итак, дорогие друзья, у нас сегодня выпускной. Мы сегодня вместе с вами лайв-чат, который называется «От звонка до звонка», посвящен изучению этой великолепной, яркой истории. Нам интересно сравнить, как были выпускные в вашем юности и как сейчас выпускные проходят у ваших детей. Ну и какие траты на это мероприятие вы считаете необоснованными, лишними, завышенными?
1: Ну, я сейчас вспоминаю свой выпускной. Он у меня закончился, белые ночи были, у меня закончился в детской комнате милиции.
2: Не, ну, закончится вот в советские времена, может, выпускной где угодно.
1: Восьмой класс у меня был.
0: Ну, прикидывается, ну, приличным мальчиком, а у самого...
1: Я был приличный, но дело в том, что у нас был еще и театр, понимаешь? А в театре мы увлекались чем? Мушкетеров. Мы были мушкетерами.
2: Вы вышли со шпагами?
1: У нас были шпаги, но вот эти вот тренировочные с наконечниками.
2: Понимаю.
1: Но мы просто играли в Д'Артаньян, три мушкетера. Мы шли по улице и фехтовали. Вот.
0: Это после выпускного, простите?
1: После выпускного. У нас в школе были.
0: Вы с миледями были?
1: И Меледя тоже присутствовала. Вот. Ну и нас это приняли, как говорится. Просто увидели, что люди дерутся на шпагах, подумали, что...
0: Это ненормально.
1: Гвардейцы кардинала нас...
0: Небось пьяные.
1: Гвардейцы, да, кардинала нас взяли и отвезли в милицию. Ну, конечно, потом выпустили, разобрались. Вот. Но всыпали нам то, что нельзя было шпаги забирать из школы.
2: А, я думал, что нельзя ночью без родителей гулять.
1: Ну, ой, я тебя умоляю.
0: Ну, какой-нибудь кардинал за вас заступился, в конце концов.
1: Кардинал, да. Моя мама.
0: Так, ладно, давайте почитаем, что нам сообщают наши слушатели, о чем, собственно говоря, они пишут.
2: Так, хорошо, давай-то я прочитаю. Вот у нас понятно, что выпускные бывают не только в 11-м, но и в 9-м классе. И вот Инна пишет, выпускной 9 класс. Будет торжественная часть. Заказали, вот сейчас, внимание, заказали клуб через агентство.
1: Ночной.
2: Ты знаешь, здесь
0: клуб.
2: Заказали клуб. Потом фото-прогулку по Москве на лимузине. Ну. Дети идеи поддержали. Читаю комментарии. Так много людей, которым выпускной не нужен. У нас не сказать, что прям дружный класс, но идут практически все в полном составе. Отказалась только одна новенькая девочка, и то там больше мама против, чем сама девочка. А дети говорили, что хотят потусить в последний раз именно в этом составе, потому что потом половина класса уходит, а вторая разойдется по разным профильным классам. Теперь по сумме. Скидывались по 17 тысяч на праздник, плюс... Еще будут собирать на выпускной альбом и на торжественную часть. Пока здесь вообще не указаны подарки каким-то учителям, директорам школы.
1: 1025, наверное, обойдется.
2: Ну, так, вполне вероятно.
1: Марина пишет, сейчас вспоминая свой выпускной 97-го года, улыбка на лице. Сперва в школе вручение аттестата, потом в актовом зале дискотека и в парк гулять. Сейчас, конечно, все по-другому, но хочу заступиться за школы. Вспомните, сколько параллельных классов было раньше? 11-й, 11-й, и все. А сейчас моя дочка выпускалась в 2019-м, и уже тогда было 6 11-х классов. Это какой-то актовый зал должен быть, представляете? Поэтому родители стараются сделать сейчас, чтобы более удобные выпускные были. Мы тогда в 19-м году разделились. Кто-то в Кремль поехал, это было платно, а кто-то в Парк Горького бесплатно мэр Москвы организовал. Сейчас вроде на ВДНХ делают выпускные для ребят. Вот как-то так.
0: Выпускной – это первое вечернее платье, встреча рассвета на набережной Воронежа, это пишет Марина. На протяжении всех 10 лет папа моей подруги снимал нас на камеру, а на выпускном показал смонтированный фильм. Для нас это было невероятным сюрпризом. Пришла вся школа, и это фишка моего выпускного. Скажете, ничего особенного? Ха, но это 1987 год. В фильм вошли все самые важные, трогательные, смешные моменты за всю школьную жизнь. На выпускном у моих троих подруг завязались романтические отношения, и они закончили в 91 году тремя свадьбами. Мы дружим до сих пор. Привет моим воронежским друзьям из Москвы. В следующем году будем отмечать 40 лет окончания школы.
1: Выпускной иногда является фундаментом для будущей семьи.
0: Ну, для романтических отношений в большинстве случаев, да.
1: Да, конечно же. Друзья, огромное спасибо. Естественно, на выпускном должна звучать музыка. Так вот, она зазвучит через 10 минут. Это наша фирменная музыкальная пародия. Танцуют все.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра солнечно и без осадков. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28. Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. На ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Реклама на Авторадио.

0: образования и здравоохранения. Дробот также считает, что помощь семьям невозможна без контроля цен на товары первой необходимости, лекарства и детские товары.
1: Про образование.
0: Минпросвещение не планирует менять срок обучения в школах. В ведомстве считают, что 11 лет – это оптимальный вариант. Как сообщили в министерстве, сейчас нет идей ни сокращать, ни увеличивать количество лет обучения. Вместо этого в Минпросвещение хотят заниматься совершенствованием образовательных стандартов, а также донастройкой системы в рамках уже установленного срока. Подробнее о том, почему действующая система рассчитана именно на 11 лет, Авторадио объяснила эксперт Минпросвещения Олеся Соколова.
2: Как раз за счет того, что любое знание развивается, да, объем знаний становится больше, да, поэтому, собственно говоря, срок обучения был увеличен до 11 лет, и сейчас как раз то содержание, которое дети должны достигнуть по окончании школы, оно равномерно распределено вот по годам обучения, да, и нагрузка сейчас максимально оптимизирована. Сейчас у нас дети идут в школу в 7 лет, и это тот возраст, который наиболее благоприятен как раз для системных таких учебных нагрузок. А заканчивают дети у нас 17-18 лет, что тоже является оптимальным для вступления во взрослую жизнь, да, включая там, ну, вот выход на рынок труда или поступление в ВУЗ или еще какое-то другое учебное заведение. Поэтому получается, что сейчас оптимизировано и с точки зрения ожидаемых образовательных результатов, с точки зрения психофизиологических особенностей детей.
0: Ранее в публичном поле звучали предложения сократить школьное обучение до 10 лет или вернуться к системе 8- и 10-летнего образования.
1: Про Авторадио.
0: 4 июля стадион ВТБ-арена станет местом главного музыкального события этого лета – фестиваля «Большая дискотека Авторадио». В этот вечер для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут Григорий Лепс, Анна Асти, Иванушки, Егор Крид, Ева Польна, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Не пропустите праздник, который соберет любимых артистов и песни, знакомые каждому. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
3: Ну что ж, друзья, в рамках вечернего шоу на Авторадио наступает время живого концерта. Итак, встречайте, участники «Большой дискотеки Авторадио», наши ровесники, ведь им тоже исполняется 25 лет в этом году, и просто наши добрые, хорошие друзья, группа «Город 312».
4: Привет,
5: ребята! Привет!
3: Кстати, живой концерт группы «Город 312» можно не только слушать на Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв». Начинаем!
6: Угу. А они потрясающе выглядят. Эх.
5: Всем, друзья, добрый вечер. Мы желаем всем беспробочных дорог и хорошего настроения. Солнце в глаза, как мне собрать.

0: Это город 312, и вот так вот позитивно начали живой концерт. Друзья, действительно, хотел сказать, что давно не виделись, но это было бы неправильно, потому что видимся мы регулярно, в том числе и вот в этом вот здании, но то, что вы впервые в нашей новой студии, это факт. Как вам новое место жительства, авторадио и Мурзилок?
1: А мы хотели, если честно, задать этот вопрос вам. Как вам здесь удобно, комфортно вообще?
2: Конечно!
3: Да? Нам нравится.
2: Конечно!
1: По-моему, здесь чуть-чуть больше воздуха, да?
2: Гораздо.
1: Это круто. Ну, мы тоже, на самом деле, очень сильно соскучились. Мы с таким же вопросом, почему вы нас так редко зовете? Потому что мы скучаем очень.
4: Здравствуйте.
1: Зовите ее каждый день. Каждый
0: Нет,
1: день,
0: это она лично мне, на вы просто приятно. Почему так редко?
5: Студия бомбезная, ребята. Студия, если вы поставите здесь диваны, мы готовы здесь прям и жить, и ночевать.
0: Ну да, еще и барную стойку потребуй.
5: И будем вообще здесь...
2: Рассмотрим предложение.
3: Теперь перейдем к поздравлениям. Неделю назад у Лени был день рождения. Ох, наверное, да, Лень, ну да-да, расскажи, как это было, как тебя поздравляли, какой сюрприз тебе устроили?
2: Так, Лень, возьми у кого-нибудь, у Дианы возьми микрофон. Подожди, да.
6: Да, на Красной площади вот мы собирались с ребятами, и они мне надули такие две штучки, пятерочку и двоечку, и я вот такие огромные шарики.
2: Он 25, что ли, стукнул?
6: Да, примерно.
0: Это группе 25, об этом поговорим еще.
3: Слушай, ну круто, если твой день рождения теперь уже на Красной площади отмечают. Это, я считаю, это статус. Это уровень.
0: Вот почему было перекрыто все там.
6: Да. Ну, меня пропустили, я показал.
0: Ну, ты показал пятерочку и двоечку.
6: Да. Полицейским показал и паспорте, что смотрите, да, вот мой день рождения, во-первых, да, во-вторых, как бы, ну...
3: Ну, вы понимаете, город 312.
5: Да, они предупредили, что шарики в воздух здесь запускать нельзя, держите, не отпускайте. Мы
0: правильно. Такие,
5: окей.
6: Да, кстати, подошли, к нам, но мы сказали, пообещали, что не выпустим.
3: Молодцы.
2: Ну, можно было еще два шарика сделать, 3 и 3, допустим, поскольку еще один есть замечательный повод. Дима, Маша, 33 года совместной жизни, треть века, слушайте. Дайте рецепт, а, ну, потому что это же потрясающий результат, это такой пример для подражания для всех абсолютно семей в этой стране.
5: Так, первое, для того, чтобы быть чудесной женой, прекрасной, да, как, надо просто родиться Машей.
0: А я думал, надо иметь такого мужа, как ты.
1: Ну вообще-то да. Ну, потому что столько позитива, я думаю, вряд ли какая жена себе получит.
3: Ну, вряд ли какая жена выдержит.
2: Вообще не ругается, что ли, совсем, Маш, ну неужели?
3: Да ты посмотри на него, как он...
1: Ну, бывает, но позитив перевешивает.
2: А, ну то есть
0: ругается позитивно.
2: Все в балансе должно
5: быть. Да я
2: там
5: чуть вот так совсем. Ну, просто там...
6: И вот со стороны можно сказать, что он, как сказать, она, Маша, мудрая жена, а Дима позитивный муж. Вот все это.
0: Мудрость и позитив.
2: Позитив, вот залог успеха.
6: Сочетание.
0: Ну и еще один повод, тоже мимо которого нельзя пройти, это то, что в этом году город 312 отмечает четвертьвековой юбилей, 25 лет. То есть, по сути, вы ровесником Мурзилок.
2: По сути, вы ровесники Дианы.
1: Нет, они старше, потому что мне 22, а коллективу 25, вы представляете?
0: И Мурзилкам 25.
1: И Мурзилкам 25. Я тут младше всех все-таки, остаюсь.
0: Какие планы все-таки? Потому что, ну, 25 лет — это серьезная дата, мировой тур, и, не знаю, выпуск антологии, что там еще бывает?
1: Это все будет, но только после нашего альбома, который вскоре выйдет, называется «Фильм о нас», мы все ждем. Собственно, тоже этого выхода. Так что встречайте его.
5: Да, и осенью будет очень много классных передач с нами. Нельзя их анонсировать, потому что это все сюрпризы.
0: И все это в процессе съемок, наверное,
5: договор. Да, 25 лет мы отметим, знаете, ударно.
0: Громко.
5: Это правда. Это
3: здорово.
5: Правда.
3: Здорово, хорошо.
0: Но давайте все-таки будем продолжать отмечать ваши 25 здесь у нас в студии посредством живого концерта. Поехали дальше.

0: Город 312, но мы все-таки в доступе, у нас просто небольшой антракт.
1: Вечернее шоу Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
1: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Авторадио. Реклама.
7: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
8: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Итак, наш антракт продлился совсем недолго. Продолжаем. Группа «Город 312». Следующая композиция.

0: Это группа «Город 312». И дальше по актуалочке давайте пройдемся. У вас вышел винил, где звучат голоса обеих солисток, и Дианы, и Аи. Понятно, такая ламповая винтажная история, виниловые пластинки. Чем можно объяснить все-таки опять возросший интерес к такого рода носителю?
1: Как сказал Филипп Киркоров, сейчас вот, будучи на премии, сейчас каждый исполнитель выпускает винил. Обязательно. Это теперь уже must have.
2: Это, конечно, для знатоков-меломанов, понятное дело. Но вы знаете, мы-то все это прошли в детстве. Это теплое виниловое звучание, но никто, наверное, не забыл до сих пор, да? Цифра как-то немножко все это убрала.
1: Особенно
2: да?
1: Диана, помню.
2: И, скорее всего, отцы объясняют своим детям. Скорее всего, так, да? Ты знаешь, как звучало, когда вот мы это слушали на пластинках? И кто-то из детей берет и вот экспериментирует, и мне кажется, получается классно.
1: Дедушка что... такой, а как звучал патефон?
2: О, это сказка, да.
3: Но мы хотим сказать, что мы выпускали винил, группа «Город 312», до того, как это стало мейнстримом, потому что это не первый наш винил уже.
0: Но вы опытные люди.
1: Между прочим, да. Уже. Давайте поговорим о будущих концертах. Коих у вас много, это действительно замечательно, но, конечно же, особо я знаю, что вы готовитесь к большой дискотеке «Авторадио» 4 июля. Ночами не спите сейчас, готовитесь. И вот каково это, скажите, ребята, вот стоять на стадионе, когда перед тобой многотысячная толпа дым, и поет твои песни, которые ты сочинил. Что это за чувство особое такое?
2: Ну, когда-то это гордыню тешило, когда-то, в самом начале у нас, когда да. в Израиле.
1: Ну, теперь-то, конечно же,
2: теперь-то нет, теперь самое прошло. Главное, просто порадоваться и постараться как можно больше отдать. Отдать всего самого лучшего, всего самого хорошего, чтобы через тебя Бог действовал.
1: Хорошо. Какая песня у вас самая стадионная?
2: Ну, конечно, останутся. И, кстати, «Фонари», друзья. Благодаря «Фонари»? Соцсетям она поперла вот последние годы да? просто таким паровозом, друзья. Это просто...
4: Что вы для этого сделали?
2: Ничего.
1: Даже уголька в паровоз не добавили.
2: Какие-то зумеры. Начали вдруг ее вытаскивать, снимать под нее какие-то рилсы, не знаю. И как пошло, поехало. То есть у нас вот есть 4 песни, которые знают каждый подросток.
3: Подросток, правда, 13-12 лет. Люди,
2: «Вне зоны», «Фонари», «Обернись и останусь». Мы сегодня все споем?
4: Ага. Отлично.
2: Ну, это прикольно. Я знаю, что это поколение, ну, как бы, наших лет, чуть помладше, но молодежь, которым 13, и они везде скачут.
4: Это значит, группа продолжает. Это значит, отличное будущее. И этому подтверждение будет уже 19 июня. «Мумитроль бар». Сольный концерт. Я думаю, площадка чуть поменьше, чем стадион ВТБ-арена, но не менее ценная.
3: Чуть-чуть.
4: И, слушайте, ну, другой подход, когда вот на такую, на более...
0: кулуарную аудиторию, да?
3: «Мумитроль бар» мы вообще очень любим, вот, как площадку, потому что там прям рок-н-ролл. Там прям вот даже поп-рок, можно сказать, там можно оторваться. Прям круто. И там очень много молодежи. Вообще, нам на концерты начала ходить молодежь, типа моего возраста. Угу. Это просто невероятно. Я даже не знаю, это хорошо или плохо. Наверное, хорошо.
2: Тут недавно вышел фильм просто. Очень такой популярный фильм у молодежи. Называется «Твое сердце будет разбито». И туда попала песня «Останусь». И вот из-за этого опять...
4: Да?
2: Она... Вторая жизнь началась, представляете? То есть, помните, 2006-й, «Дневной дозор» там и так далее. Угу. А тут вдруг... Вот среди молодежи этот фильм зашел очень классно, прям вот, знаете, в малолеток, не знаю, в подростков. Это правда. И все, для них «Останусь» это, не знаю, суперхит какой-то их, вот это их песня.
1: Но сейчас-то все-таки «Фонари» давайте, да, исполним.
0: Поехали.
3: Так, ну, мы сегодня вас заставим подпевать, хорошо? Всех в этой студии. Так что готовьтесь.

0: Абсолютно.
1: Сделаем небольшую паузу, потом продолжим.
2: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
10: Категория 16+.
11: Наш новый вызов – не один избалованный ребенок, а целая семья.
12: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров – Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 16+.
13: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
14: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля.
15: Авторадио.
2: На Авторадио.
1: А, друзья, прежде чем продолжить живой концерт группы «Город 312», важная информация, то, что этот живой концерт можно не только слушать на Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв», а вот теперь продолжаем.

0: Шикарная песня, напомню, группа «Город 312». Чем хороши наши друзья? Тем, что они могут исполнить две песни подряд без всяких разговоров.
1: Не, но следующая песня тоже классная. Какая, Дим, скажи, пожалуйста.
2: «Нас миллионы». Она такая, да, она
1: более-менее свежая такая.
2: Она очень мощная такая, духоподъемная. Она здесь практически, да, миллионы. Посмотрите.
1: Да.
3: Ну, у приемников-то точно.
2: Смотрите, мы поем, вы пока считаете.
0: Подожди, а ведь в названии песни вот поставь букву «У». «Нас миллионы». Было бы тоже красиво.
3: Не меняйте смысл произведения,
0: Захар. Хорошо, простите, поехали.

0: Это группа «Город 312», у нас действительно миллионы, но у нас действительно небольшая пауза, потом продолжим.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

судьба, моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Ну что, друзья, вот так незаметно пролетел целый час. Группа «Город 312» по-прежнему здесь у нас в студии. И важно еще раз напомнить основные вехи. Группа, во-первых, 25 лет коллективу. Не забудьте, когда вы придете на концерты группы, принести с собой подарочки. Они это любят. Сами понимаете, подарочки должны быть разные. Диме одно, а Диане совершенно другое. Вот. Концерт 19 июня, «Мумитроль-бар». Ну и, конечно же, главное событие этого лета – большая дискотека «Авторадио». Радио 4
2: где
1: июля.
2: Встретимся все.
1: Где встретимся все. Ну и ждем новый альбом от вас, который вы уже, я так понимаю, скоро выпустите.
3: Осенью. Ну что, все отдохнули, приехали.
1: После отпуска, да.
3: Послушали,
4: да.
3: Наш
4: чисто
3: альбом.
4: Головой уже.
5: Ну
4: да.
5: И, кстати, до сих пор не представляем, как выглядит винил.
1: А тираж весь разлетелся.
4: Это правда, на самом деле тираж весь разлетелся. Мы даже подарили тот винил, который нам подарили. То есть настолько...
1: Может быть, дополнительный тираж, пора подумать.
4: Мы, кстати,
1: осенью,
4: думаем,
1: когда у вас будет много мероприятий, вас точно без винила просто не пустят никуда.
3: Там были, знаете, белого цвета в самой пластиночке. Красиво.
5: Как у Битлз.
1: Белый альбом. Это красиво, да.
4: Это очень круто было, да.
2: Классно.
1: Ну что, чем будем заканчивать?
5: Мой любимый цвет.
2: Мой любимый размер.
1: Пока они могут говорить про свой любимый цвет, расскажите, чем будем заканчивать?
4: Будем заканчивать нашу любимую песню.
3: Из кинофильма, который недавно вышел на экраны. Вот «Твое сердце будет разбито». И молодежь нас поймет, если, конечно, они сейчас у радиоприемников.
5: Конечно.
4: Да, и, конечно, хочется передать привет Аечке. Мы обычно посвящаем эту песню ей. Вот, Аечка, тебе привет и здоровья.

0: Ой, вот эта песня, конечно, на века, Дим, на века.
1: Вот спасибо вам огромное.
0: Что есть, то есть, да? Спасибо огромное, друзья. Всем еще раз. Я не знаю даже, что еще хочется
2: пожелать. Спасибо за внимание.
0: Спасибо за внимание, да. С юбилеями замечательную группу и нас тоже. И, в общем, да здравствуют хорошие задушевные песни и наши большие
2: ура!
0: Друзья. Город 312.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Это было шоу «Мурзилки Лайв». До новых встреч. Всем
2: счастливо.
0: Пока.
3: Вечернее шоу «Мурзилки Лайв». Реклама.
4: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
7: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с VB Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. VB Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
8: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличных музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 21.00 в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Часть жителей Кубани осталась без воды из-за аварии. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В Краснодарском крае жители ряда населенных пунктов остались без водоснабжения. Причиной стала авария на подстанции Троицкого водозабора. Об этом сообщили в муниципальном центре управления Крымского района. По данным властей, после аварии было обесточено оборудование водозабора и насосной станции второго подъема. Из-за этого подачу воды всем абонентам Троицкого группового водопровода остановили. В водоканале города Новороссийска уточнили, что водоснабжение возобновят после восстановления электроснабжения и выхода водопровода на штатный режим. Для жителей также организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам.
2: Про бизнес.
1: В Госдуме предложили сохранить для малого бизнеса действующий порог по НДС – 20 миллионов рублей до 2029 года. Речь идет о компаниях на упрощенной системе налогообложения. Ранее этот порог планировали постепенно снизить до 15, а затем и до 10 миллионов рублей. Сохранение нынешнего уровня должно помочь небольшим компаниям избежать дополнительной нагрузки. Поддержку малого бизнеса сейчас обсуждают на разных площадках и форумах. Одна из них – бизнес-фест от Сбера, который сегодня проходит в подмосковных Мытищах. Там говорят о развитии предпринимательства, устойчивости бизнеса и практических мерах помощи. Подробнее о том, какие инструменты сейчас помогают предпринимателям в Московской области, Авторадио рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
3: Первая, наверное, наши промышленные площадки – физическая инфраструктура, парки индустриальные, light industrial. Задача наша, прежде всего, постараться снять немножечко вот эту нагрузку с бизнеса, чтобы он меньше денег тратил. И мы тратим свои бюджетные деньги для того, чтобы вот эту физическую инфраструктуру создавать. Второе – это все, что касается субсидий малого бизнеса, потому что у нас в Московской области 500 тысяч компаний малого и среднего предпринимательства и еще около миллиона самозанят. И третье – экспорт. Я думаю, что он немножко недооценен пока.
1: Добавлю, что в конце мая число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло рекордных 7 миллионов.
2: Про инициативы.
1: Авиакомпании предложили обязать уведомлять пассажиров о положенных услугах при долгой задержке рейса. Как сообщает РИА Новости, такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минтранса. Речь идет об СМС-сообщениях с информацией о питании, размещении в гостинице или трансфере. Такие уведомления предлагают отправлять, когда у пассажиров появляется право на такие услуги. Парламентарии также предложили использовать электронные ваучеры. Пассажир мог бы получать в сообщении QR-код или ссылку для получения воды, еды или подтверждение размещения в гостинице.
2: Про столицу.
1: В Москве 26 пар смогут пожениться на высоте 140 метров. Необычные церемонии пройдут 26 июля в кабинах колеса обозрения «Солнце Москвы». Об этом сообщили в столичном управлении ЗАГС. Эта дата считается одной из самых популярных для свадеб в этом году. Пары смогут зарегистрировать брак на фоне панорамных видов столицы. Подать заявление на такую церемонию можно уже сейчас. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, на завтра 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Каждую свою песню Мари Краймбрери споет нам с вами, друзья, 4 июля на самом масштабном музыкальном событии этого лета. 4 июля на стадионе ВТБ-арена состоится большая дискотека «Авторадио». 30 тысяч слушателей нас с вами будут зажигать под лучшие хиты, а вместе с Мари Краймбрери будет еще Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки Зиверт, Владимир Пресняков и дискотека «Авария». Билеты уже на сайте авторадио.ру. Спешите. Ну а всем желаю доброго вечера. Меня зовут Олег Пивунов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт «Автородио».

0: Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
6: Авторадио.

Нет ни капли, ни малейшего желания скрывать от вас, что предпраздничная короткая рабочая неделя близится к завершению, друзья. Еще один день, и у нас выходные, провести которые можно очень классно, если слушать авторадио, конечно же. У нас премьера, большая дискотека авторадио по выходным. Миксуем ваши любимые хиты и можем под них танцевать, зажигать, набираться положительных эмоций. В общем, только драйв и веселье. Зарядимся немного перед большой дискотекой, которая состоится 4 июля, чтобы явиться на нее вместе с 30 тысячами любителей музыки. И уж там, как показать, в общем, в 18.00 каждый выходной день делайте авторадио громче, и большая дискотека ждет вас. Всем еще раз привет!

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Реклама. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
1: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
0: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» в кино с 11 июня. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 22.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В России усилят контроль за трудовыми мигрантами. Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок обязательного медобследования иностранных граждан. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Сейчас, после въезда в Россию, мигранты должны пройти медосмотр в течение 90 дней. По новому закону этот срок сократится до 30 дней. Если человек находится в стране дольше месяца, то проходить медконтроль нужно будет каждый год. Оплачивать обследование будут сами мигранты или их работодатели. Если у человека выявят опасные инфекции, то данные передадут в МВД и Роспотребнадзор. Кроме того, Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных медицинских документов. Речь идет о справках об отсутствии опасных заболеваний. За подделку, продажу или использование таких документов может грозить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, возможны ограничения свободы, принудительные работы или лишение свободы. Если нарушение связано со справками об отсутствии опасных инфекций, то наказание будет строже. В этом случае штраф может составить от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
3: Про пожары.
2: Больше 200 парашютистов и десантников авиалесоохраны направили в Красноярский край. Они помогут тушить лесные пожары в труднодоступных районах региона, передает Интерфакс. Ситуация осложнилась из-за жары, нехватки дождей и гроз. Часть очагов возникла на удаленных территориях, где нельзя быстро использовать наземную технику. В авиалесоохране также решили проводить взрывные работы для прокладки защитных полос. Сейчас в Красноярском крае тушат 28 лесных пожаров. 6 из них уже удалось локализовать. В лесах Енисейского и Туруханского районов введен режим чрезвычайной ситуации.
3: Про транспорт.
2: В Крыму с сегодняшнего дня действует новая схема движения пассажирских поездов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В летнем графике предусмотрены 48 пар пригородных поездов, а в дальнем следовании 14. 8 пар поездов будут идти по Крыму в светлое время суток, с 5 утра до 11 вечера. Остальные ночные поезда, которые следуют на полуостров, будут прибывать на станцию Керчь-Южная. После захода солнца пассажиры смогут пересесть на автобусы по своим направлениям. На пригородное сообщения изменения не повлияют. Добавлю, за последнюю неделю в Крыму несколько раз останавливали движение поездов на фоне беспилотной опасности.
3: Про пенсии.
2: Страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно. Это значит, что россиянам не нужно будет подавать заявление. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Такой же порядок будет действовать для досрочных пенсий родителям детей с инвалидностью и многодетным матерям. В социальном фонде уже есть необходимые данные. Стаж, пенсионные коэффициенты, число детей и другие сведения, которые необходимы для назначения выплат.
3: Про интернет.
2: Минцифра сообщила о снятии ограничений на доступ к игровой платформе Roblox. В министерстве заявили, что компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Онлайн-сервис снова доступен на всей территории России. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Но я не просто хлопаю, а стоя аплодирую всем, кто принимал участие, друзья, в хорошей, доброй традиции, которая у нас сложилась. И вместе с нами 9 мая, в День Великой Победы, всей страной пел знаменитую «Катюшу». Как вы знаете, в этом году мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ, чтобы сделать это еще громче и ярче. И вот буквально месяц назад страна слушала авторадио, страна смотрела НТВ, страна пела «Катюшу». От вас мы получили просто фантастический отклик. Сотни малых и больших городов, тысячи участников по всей России. Ну, было это просто великолепно. И, кстати, с нами пели не только в России, но и в Черногории, Испании, из Байконура было видео. Каждому из вас мы очень благодарны. А теперь самое важное, что выходит фильм из всех самых ярких видео. Называется он «Страна поет Катюшу» фильм. И премьера его состоится 12 июня в День России, в праздничный день. Доступно это видео, этот фильм будет на ВК-видео. Заходите и смотрите. Возможно, найдете там свой ролик.

0: счастливых зрителей поют Анна Асти, дискотека «Авария», Мари Краймбрери, Григорий Лепс, Анна Немченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио. 58.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду 4 июля на ВТБ-арене на большой дискотеке «Авторадио».

0: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

Ну а вот то, что наяву, точно, это что 4 июля не за горами, и билетов на большую дискотеку Авторадио остается не так уж много, друзья. Это реально. Заходите на авторадио.ру и скорее берите проходку на главное событие, музыкальное событие этого лета. Огромный танцпол на стадионе ВТБ-арена. И там 30 тысяч таких же, как мы, любителей музыки, которые в едином порыве будут танцевать под лучших артистов страны. Среди них Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Агата Кристи и другие. Категория вечеринки 12+. Всем еще раз привет, добрый вечер. Зовут меня Олег Пивонов. Это Авторадио. Будьте с нами.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Авторадио. Номер один в России.

А вот с большой дискотеки Авторадио вы не захотите, чтобы вас кто-то забирал. Да и вообще, кто захочет оттуда уходить? Такая вечеринка. Друзья, близится 4 июля. Не забывайте, что большая дискотека Авторадио будет в стадионном формате. Огромное количество знаменитостей, классных звезд, которые сыграют для 30 тысяч человек. Ну, представьте, Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, дискотека «Авария» и многие другие. И все это на стадионе. Огромный летний танцпол. Ну и, конечно, прекрасное настроение, и мы с вами. Билеты на авторадио.ру. Заходите, они там вроде как еще остались. В общем, поспешите. Категория вечеринки 12+. Меня зовут Олег Пивунов. Все, кто на волне Авторадио, привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Реклама.
1: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
2: Информация об организации основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
0: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио, где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама.
1: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
2: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов, выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

нам с вами плакать не обязательно. Напротив, искренних улыбок пожелаю покорения предстоящего летнего сезона. Ощущайте его на все 100%, будь то отпуск или рабочее движение. Не забывайте уделять внимание и себе, любимым. И спасибо, что также находите моменты для Авторадио. Иван Прудников у микрофона. Привет. Зачем?

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер один.

А почему бы и нет, давайте с удовольствием поздравим тех, кто сегодня стал на год старше. Если это ваш день, когда вы стали мудрее, прекраснее, пусть для вас все исполнится, пусть родные и близкие также не покидают вас, пусть не обделяют и сегодня вниманием и теплом. Ну и, конечно же, Авторадио также приветствует абсолютно всю страну, вне зависимости от дат рождения. Искусство сложения семинот, оно абсолютно для всех. И это прекрасно. Микрофон Иван Прудников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра! Много денег! Счастливый сезон!
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

И это все она. Любимая радиостанция остается рядом с вами в режиме 24/7. Это все она. Любимая радиостанция продолжает дарить вам искусство сложения семинот. А вы, пожалуйста, уж настраивайтесь на нас. FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Как именно это сделать? Примите решение самостоятельно. Главное, чтобы наше путешествие продолжалось, как и в данное мгновение. Причем предлагаем капельку расслабиться. Вы вместе с Авторадио. Меня зовут Иван Прудников.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.